0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня суббота.
1: 12 сентября.
2: Сентябре.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.
4: By holding out baits, he keeps him on the march. Then, with a body of picked men, he lies in wait for him.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня суббота.
1: 12
2: сентября.
3: Сентября.
4: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

«Ы» — это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Ы». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
3: 12.
0: 12.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот.

Поднимите руки вверх, если все вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

разбираются в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля, пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: «Аллилуйя!» Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

почти всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принцип реактивного движения. Перемещаться в пространство.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

つか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: Что сидишь, ребёна мать, морду свою спрятала?
1: Кто?
0: Ёб вашу мать, сволочь поганые!
2: Бери!

Thank you.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
1: 12.
2: 12.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: В Москве 9 часов утра.

0: фантовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 12.
0: 12.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.
5: Ask this fucking guy, he slashes my face, and he cuts my fucking ear off. I'm fucking deformed. Fuck you! I'm fucking dying here! I'm fucking dying!

上には何がある。海の上には空がある。空の上には何がある。空の上にはシドがある。ドレミファソラシド。

My name's Gwen. I'm an agent with the FBI. We've been called in to

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Сегодня, сегодня.
1: Суббота,
2: суббота.
3: 12 сентября.
4: В Москве 11 часов.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: time, weather, and...
1: Always!
0: Pass. Case of...
1: Okay.
0: The various...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
0: 12.
2: 12.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Сегодня.
1: Суббота.
0: 12
2: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Pass. Case of...
1: That's
0: the various...

0: Синдром слабый сердце числа.
1: Это не была правда, моя.
2: Петропавловские на Камчатке. Помнишь?
3: Радио Анонима.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя, блядь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 12.
4: 12.
0: Сентября.
3: Сентября.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

寂しい猫だから寂しい猫だからにゃおう。愛し合ってる二人を幸せそうな人たち。

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
1: 12.
3: 12.
4: Сентября. Сентября.
5: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 12.
4: 12.
0: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

0: 꽉, 꽉, 개로로로로 운다, 운다, 하.
1: 야, 맞다, 맛있다, 니 말미.
0: 개끼, 개꼬, 개꼬, 깍꼬, 꽉, 꽉, 꽉. 개끼, 개꼬, 개꼬, 개꼬.

歌いたくなる。メリーゴーランド暴れたくなる。

0: И здравствуйте, мы в эфире, с вами субботнее, так, теперь YouTube тоже говорит, что мы в эфире, и у нас с вами субботняя конференция.
1: Самая сладкая, самая лучшая, самая прекрасная субботняя конференция в мире. Аллилуйя!
0: Да, аллилуйя. Так, сейчас я проверю, что у нас не сломался чатик по ходу дополнений, потому что сегодня вместо слайд-шоу, мы вот тут с Клодом быстренько нахуячили скринсейвер. Он максимально тупой и примитивный, но вот посмотрим, как за оно зайдет. Он, правда, забыл убрать гистограммы. А, вот чатик работает, отлично. Вот, снизу убрать гистограммы, но пусть будут. От этого даже эффектнее. Вот, так что заходите на YouTube, сейчас ссылочку отпущу, и смотрите, слушайте конференцию там.

Но разве было слушать приятнее? Цветовая гамма у нас, конечно, в стриме пиздец, но ладно, сойдет. Зато с анимациями.

0: Нам спрашивают, о чем наш эфир? У нас субботняя конференция, и мы постараемся, в скобочках нет, не скатывать ее в очередной гей-четверг. Впрочем, новости у меня только гей-четверговые. Мы же будем сегодня обсуждать муху, да?
1: Кого?
0: Муху.
2: Что за муха? Эге-гей, анончики, кстати, да, с вами Смуг.
0: Привет! А муха у нас следующая. В общем, где-то, по-моему, 2 года назад завершили составление коннектома плодовой мушки. И буквально вот неделю назад, по-моему, где-то 3-го или 4-го, или чуть попозже, короче, вот недавно, Google выложил, вот Google DeepMind, или как они там называются, ну, в общем, вот, поняли, выложили это дело в открытый доступ. И оказалось, что ну, запускать симуляцию, собственно, инференсить коннектом мухи не так сложно. Поэтому в вашем компьютере теперь может жить настоящая цифровая плодовая мушка. Вот. И ей устроили настоящий цифровой ад. Вот, Василиск Рок, и это у меня нет рта, я должен говорить, или кричать, как там было, вот, нервно курит в сторонке, а вот создатели «Черного зеркала» вот выказывают страх и уважение. Вот, потому что сначала на мозгах мухи проиграли Bad Apple. Ну, то есть буквально просто вот посмотрели с одной стороны и включали вручную нейроны так, чтобы игрался Bad Apple. А рядом в, собственно, ну, симуляции тела мушку просто вот, как это называется, лихорадило в припадке. Вот, умные мозги тоже запускали, но потом все поняли, что ага, что такое коннектом? Это же просто нейросеть. А что можно сделать с нейросетями? Правильно, с нейросетями можно делать, как это называется, постобучение или, ну, не файн-тюнинг, а как-то RLHF, по-моему. Вот, ну, короче говоря, можно его дообучать. Вот, и поэтому муху научили играть в Beat Saber, торговать биткоинами.
2: Эге-гей!
0: Эге-гей! Играть в Doom. Что у нас там еще смешного было? Doom скроллить. Вот. Просто кто-то решил запустить и вот симуляцию жизни. Поэтому у кого-то муха тупо отдыхала. Вот. Какие там еще шедевры-то были?
3: Ну, вот я могу лишь напомнить, что эту муху пытались где-то месяца 3-4 назад засунуть в Майнкрафт. И даже более-менее успешно это сделали.
0: Вот, сейчас я посмотрю, потому что самое смешное, что эти Google, они даже запостили, типа, лучшую подборку таких вот проектиков где-то в Твиттере. Так.
3: Мне больше всего интересно, что оно делало в Думе. Оно пыталось просто летать, садиться на стены, вот, или оно вполне себе убивало монстров?
0: Нет, оно убивало монстров, собственно, ее доучили именно до этого.
1: Но если даже реальную муху доучили, и у реальной мухи есть нейросеть, то... Уж умственно отсталым-то теперь, наверное, как-то тоже можно прививать новые технологии.
0: О, кстати, да. Муху научили параллельно парковаться.
4: У меня просто по поводу мухи тоже такое соображение возникло. Вот участник сказал, что это можно использовать для развития, скажем так, людей с задержками в умственном развитии. А мне почему-то сразу вспомнился такой киберкультовый фильм, как «Газонокосильщик», присутствующий

0: помнят этот фильм?
1: Шикарнейший фильм, шикарнейший.
2: Да, я вот никогда не смотрел, расскажите вкратце про что там.
0: А там как раз таки... Извините, пожалуйста, смешиваюсь так. А там как раз таки тот сценарий, который предложил один из участников. Я тоже этот фильм смотрел крайне давно, но там цимис в том, что был такой, условно говоря, дурачок, который подрабатывал тем, что за маленькую денежку косил газоны. Вот. А его как бы присмотрел такой вот умный дядя из Силиконовой долины. Ну и, короче, как бы это немножко проапгрейдил ему мозги с помощью компьютерных симуляций. Вот. Потом там была дико жуткая сцена киберсекса, когда сознание газонокосильщика попыталось в виртуальной реальности поглотить сознание женщины, которая с ним вступила в связь. Вот это был просто лютый кошмар детства. Вот. А потом кончилось тем, что ум этого газонокосильщика стал экспоненциально расти, и он чуть не устроил всему миру глобальный экстерминатус. Вот. И потом в конце будет такой мощный, скажем так, твист, и он открывает, скажем так, концовку открытой. То есть без итогового ответа, чем все закончилось.
1: Ну, я немножко перескажу. У этого фильма было множество переводов в России. «Газонокосильщик» считается самым таким каноничным. Но я видел и «Стригущие лужайки» и тому подобное. Действительно, главный герой фильма, доктор Анджело, пытается работать на неком военном эксперименте. Они экспериментируют над шимпанзе. И, в принципе, успехи есть. Шимпанзе, обвешанные доверху оружием, сбегают из лаборатории, открывают все замки, и, в общем-то, отряд спецназа против одного шимпанзе явно проигрывает. Доктор Анджело решает немножко модифицировать программу, вот, и в качестве подопытного кролика ищет Джоба. Маленького такого молодого юношу, который стрижет лужайки, который не отличается большим умом, но играет с ребенком доктора Анджело. Просто такой безвредный аутист. Аутист этот самый ходит в церковь, где, собственно, и живет и работает, где получает кровь. Вот, он пытается быть набожным, поскольку ему так говорят. Ну и поскольку он абсолютно безопасен, вот и безобеден, и он играет с детьми. Доктор Анджело вводит ему препараты исходного проекта, модифицированные, и пытается развивать его мозг. И у Джоба получается очень хорошо, он начинает быстро прогрессировать, начинает быстро читать книги. Он может водить автомобиль, не обучаясь этому. Вот. И со временем, да, действительно, интеллект начинает расти, и это начинает быть проблемой. Что касается сцены секса, я, честно говоря, не совсем понял, что сознание Джоба поглотило девушку. Вот. Но после этой сцены, после этого события, девушка стала умственно неполноценной. Она уже перестала говорить, она не могла ничего сказать. Что произошло во время вот этого киберсекса, не очень понятно. Это скорее остается загадкой. Вот. А возможности Джоба продолжают расти. У него появляются возможности телекинеза, он может открывать двери, влиять на вещи в реальном мире. Ну и в конце концов он устраивает небольшое вторжение на военную базу. И как говорит один из персонажей, он убил моих лучших людей способом, который я даже не мог представить. Заканчивается фильм тем, что новый цифровой бог позвонил по всем телефонам мира.
0: Причем одновременно.
1: Да, это и был крик рождения молодого цифрового бога.
2: Замечательно, надо будет посмотреть.
1: Фильм крайне всем рекомендую. Конечно же, в озвучке Гаврилова, Живого или Володарского. Вот. Это просто, просто шедевр. Графика компьютерная там была для своего времени просто шикарнейшая. Да, она, я думаю, и сейчас неплохо сохранить. А некоторые моменты, например, как он для ребенка открывал двери, она, вот эти вот эпизоды вот прямо вот сейчас стоят у меня перед глазами, они просто шикарны.
0: Начальник, правда, у меня вот вопрос именно по этому фильму. Я вот не совсем помню, какого рода были эксперименты. То есть ему, на нем испытывали химикат, и потом его учили с помощью компьютеров. Или ему делали какие-то импланты специальные. Потому что там ведь вопрос в том, как он научился взаимодействовать с киберпространством.
1: Ему делали уколы препаратов. Вот, но модифицированное. Из основного проекта был убран компонент агрессии. И именно этот компонент агрессии позволил ему как раз нарастить мозг. Потом он начал ширяться им еще сильнее, сильнее, сильнее. Но в самом конце доктор поделился с бывшими коллегами своими успехами. Им подменили препарат. Вот, Джоб уже до него так хорошо сел качественно и передознулся, причем оригинальными препаратами. Вот, ну и, соответственно, после этого съехал с катушек.
0: Да, но все-таки я, может быть, бы не догоняю, но каким образом он стал именно цифровым богом? То есть, каким образом пошла именно оцифровка сознания этого паренька?
1: Это не показывается, но в самом конце фильма он залезает в большую-большую такую машину, в которой он крутится полностью, вращается, и там уже как раз происходит его трансформация. Но в момент, когда он уже залезает в эту машину, он научился модифицировать реальность вокруг себя. Например, когда он едет на эту военную базу, один из охранников убивает его дядю, которого он очень сильно любил. Вот. Он смотрит на этого охранника, охранник в ужасе засовывает себе винтовку в рот и стреляет. Вот. То есть в тот момент, когда он уже появился в военной базе и залез в эту самую машину, он уже мог править реальность вокруг себя. Вот. А начало было именно то, что ему давали препараты, кололи ему. Вот. И дальше заставляли играть в простейшие примитивные игры на симуляторах. Парируйте, господа.
2: Охуенно, надо посмотреть. Нам пишут, как называется фильм, который вы обсуждаете. Звучит как сюжет категории «Б». Фильм называется «Газонокосильщик». Он так и гуглится.
1: Он же «Land Rover Man». Рекомендую, естественно, Гаврилова, Живого, Михалева, вот это вот все. Вот. Почему там, знаете, были и игры, как простые, двухмерные, типа собери там пятнашки. Там были игры пройди лабиринт на скорость или выживи в лабиринте. Графика, конечно, там была, ну, сегодня, по сегодняшним меркам уровня, но сам фильм реально вот просто охуенный. Говори, пожалуйста.
0: Я на самом деле немножко потерял мысль. Вот, но я хотел единственное сказать, что фильм достаточно старый, по-моему, даже не 90-х, а скорее уже из лета 80-х. И мне кажется, что та техника, которая была показана в данном фильме, она была все-таки как бы, ну, фантастическая, то есть в определенном смысле. То есть, как бы, понятное дело, что с ходом истории, скажем так, то, что являлось фантастикой для фантастов прошлого, становится нашей повседневной обыденностью, но в то же время мне кажется, что как бы в фильме «Газонокосильщик» была показана некая, скажем так, ну, альтернативная или параллельная версия, ну, нашей реальности. Потому что, опять же, если даже смотреть на сам сюжет этого фильма, то уже в тот момент, как бы тогда, в те годы существовали, скажем так, достаточно развитые технологии, которые, скажем так, ну, сейчас только разрабатываются. Это я просто размышляю о сцене с этой виртуальной реальностью, то есть где было слияние, ну, вот этих двух сознаний, которое привело к печальным последствиям. Вот. И, по-моему, это еще было в другом фильме, где был слон, который тоже так и из прошлого. Его замораживают там замораживают в тюрьме, он оказывается в будущем, и он там тоже с тяночкой, с помощью этих нейроинтерфейсов, условно говоря, пытается реализовать этот берсекс. Но это, кстати, довольно забавное, на самом деле, явление, то есть как в фантастических фильмах это показывается. Вот, и мне интересно, что участники могут сказать по этому поводу.
1: Я опять заберу слово к себе. Во-первых, правка. Land Rover Man, 92-й год, и все те технологии, которые были показаны, ну, скажем так, в первой половине этого фильма, они уже на тот момент полностью существовали. Все, что там было показано, или существовало, или вот могло существовать. Потому что там, ну, реально нету ничего такого, что на тот момент не могло бы быть. Да, оно все стоило как крыло от самолета, или даже 10 самолетов. Это были вот реально какие-то штучные вещи. Но оно или существовало в реальности, или могло существовать уже на тот момент, на 92-й год. Момент, когда Джоб начал править реальность под себя, да, здесь уже как раз начинается фантастика. Но вы знаете, собственно, кто был автором, ну, прообразом сценария?
0: Кто? Можно предположить, кто? Филипп Дик?
1: Стивен Кинг.
2: Что именно у него было прообразом сценария?
1: Он, ну, здесь пишется, что в оригинале на истории 75-го года от Стивена Кинга. Night Shift. Вот. Точнее, его адаптация книги, но я так понял, что она так и не вышла. Вот. Но есть некая книжка Night Shift 78-го года вот с этим рассказом.
0: Должен сказать, что этот Night Shift, он переводится как «Ночная смена», и у меня, скажем так, мне довелось как бы столкнуться с этим сборником рассказов Стивена Кинга, то есть есть и русская адаптация.
1: Вот. Ну, как я сказал, здесь показан уровень технологий, который вполне или существовал, или мог существовать. Вот сама сцена виртуальной реальности – это уже, да, это скорее был такой ретро-футуризм. То, как люди в 92-м году представляли вот себе будущее и технологии. Вот. Но опять-таки, мы до конца, не знаем, короче, для своего года, 90, это был ультрареализм, и я бы сравнил этот фильм с «Штаммом Андромеда», где тоже были показаны все технологии, самые современные технологии на текущий день. Штамм Андромеда, старый, не 2018 года, а именно старый, то ли 70-х, то ли 80-х годов. Вот. Что касается второго фильма про замороженного человека и будущее, фильм назывался «Разрушитель» в русском прокате, и там немножко другая история. Во-первых, главного героя немножко перешивали. То есть ему надели на голову несколько датчиков, как-то пытались заморозили, и в замороженном состоянии его пытались переобучать. И это даже у них получилось. Это первый момент. Второй момент произошел к тому, что в будущем власть захватила церковь, и сам секс между людьми стал чем-то плохим, греховным. Обмен жидкостями, это, кстати, фраза именно оттуда, стал незаконен. Вот. Но чтобы как-то вот обмениваться эмоциями, у них был киберсекс. Они надевали на голову шлемы и обменивались вот вспышками своих эмоций. Здесь вот сразу показано две технологии, которые влияют на мозг.
2: Тут также еще вот писали... так, сейчас где? Блять, потерял... Так, а Beyond the Black Rainbow тоже хороший фильм. Кто-нибудь это смотрел? Видимо, нет.
0: Просто, опять же, может быть, я немножко душню и, наверное, буду душнить на протяжении всей конференции, но смотрите, например, то есть даже если брать, что это 92-й год, выпуск фильма, и он показывает, скажем так, уровень технологий того времени, но тут же все упирается в количество, скажем так, ну, оперативной памяти и вычислительных мощностей. То есть, соответственно, если они могли реализовывать такие проекты, пользуясь технологиями того периода, то если смотреть, что происходит сейчас, то масштаб же он увеличивается буквально колоссально в данном случае. Вот. Но в то же время есть же проблемы, что все эти дата-центры, они тратят огромное количество, скажем так, пресной воды, энергии, и буквально, скажем так, нуждаются в увеличении собственных мощностей, чтобы как бы развивать свои собственные, скажем так, способности или возможности. Вот, то есть нет ли тут, скажем так, такого, ну, не знаю, противоречия, что сейчас что-то делают не так, потому что, скажем так, эффективность использования этих средств, она, мне кажется, идет экспансивно, а не интенсивно, то есть за счет просто увеличения количества, скажем так, задействованных элементов.
3: Я не понял, это относится к мульти, к фильму, или это уже новая тема?
0: Ну нет, это все еще в рамках обсуждения газонокосильщика. Ну потому что 92-й год, мне кажется, что, как было правильно замечено, что эти технологии, они были штучными, единичными, экспериментальными, там, прототипирование, то есть, да, то есть буквально вот острие, как бы, технологического прогресса, вот, но в то же время массы людей, то есть если мы берем обычных, скажем так, жителей, они как бы не все пользовались, скажем так, компьютерными или электронными, скажем так, девайсами. И получается, и становление, скажем так, киберсферы, оно только-только зарождалось. То есть мир во многом был еще аналоговым, и люди, условно говоря, слушали, не знаю, эти плееры с аудиокассетами, там, VHS, то есть не тот дикий цифровой чистоган, в котором мы сейчас находимся, то есть так или иначе.
1: Так, ну, начну я, наверное, с возвращения к фильму «Beyond Black Rainbow». Действительно, я такой фильм не смотрел. Судя по описанию трансценденции телекинеза, штука годная. Но вот судя по тому, что на него проебали 1,1 миллиона долларов, а сборы были всего 50 тысяч, это был не просто провал, это пиздец какой был провал. То есть это, скорее всего, фильм уровня даже не Б, а Б плюс, если вы понимаете, о чем я. Вот. Но сама идея, конечно, крутейшая. Надо будет где-нибудь найти и попробовать посмотреть. Потому что я не уверен, что у фильма с бюджетом, ну, который собрал 50 тысяч долларов, вообще есть перевод на русский язык.
0: Но на самом деле, мне кажется, что сейчас у многих фильмов есть переводы, то есть и этот вопрос именно как количество потраченных средств и сборов, он, скажем так, ну не всегда
4: скажем так, говорит об успешности или качестве фильма. Вот. И, может быть, даже вот у меня возникла такая мысль, что они создали, например, фильм, который стоил миллион, и этот фильм не окупился. Но создателям этого было и не нужно, потому что они, условно говоря, создав этот фильм и передав свое видение того или иного, скажем так, развития событий, они создали, ну, такой, скажем так, мем, то есть такую единицу контента, которая существует в общем, скажем так, информационном пространстве и как-то опосредованно, ну, влияет на восприятие людей, которые смотрят этот фильм. Ну, то есть, такое, скажем так, не знаю, ну, внедрение определенных смыслов, идей или что-то в этом роде.
1: Нет, ты куда-то слишком не туда пошел. Вот. Что касается вообще сравнения того, что вот если в 92-м году у нас мир был аналоговым, они все это видели, предсказали, а сейчас мы жрем цифровой контент чистоганом, и наша технология зашла куда-то не туда, так здесь сам подход другой. В случае с мухой мы пытаемся взять мозг мухи и заставить его что-то сделать. В фильме «Газонокосильщик» цель была другая. Изначальный проект был построен над тем, что взяли шимпанзе, дали ему оружие и пытались из шимпанзе сделать универсального солдата. Вот. И, не для то... и, собственно, доктору Анжелу как раз сделали выговор. Тебе платят не для того, чтобы он воевал, а не книжки читал. Вот. А в целом фильм строится на том, как из умственно неполноценного человека, изгоя и отброса общества, сделать гения. И что с ним будет, если добавить в него чуть-чуть агрессии? Чем это может закончиться? То есть мир здесь идет не о том, что мы создаем технологию симуляции, а о том, как улучшить жизнь живого существа, как изменить живое существо. В случае же с мухой мы делаем симуляцию, а живых людей мы сейчас не трогаем.
4: Ну, на самом деле идея о том, чтобы, ну, скажем так, умственно развить человека, который, скажем так, ограничен по своим, как бы, ну, природным свойствам, это же книжка «Цветы для Элджернона». Там же тоже была история о том, что в специальном проекте взяли тоже человека, который там стремился к тому, чтобы в взрослом возрасте научиться читать и что-то такое делать, вот, и в итоге там рассказывается история, как этот человек поумнел и к чему это в конечном итоге привело, но там не было, скажем так, таких вещей вроде как агрессии, именно как бы, ну, в эксплуатации как бы этого человека, вот, но там затрагивались достаточно такие, ну, сентиментальные, грустные и эмоциональные вещи, вот, вам знакома эта книжка?
1: Мне вспоминается другая книжечка «О дивный новый мир». Там как раз рассказывается о эксперименте, где они вырастили целую плеяду ААА плюс людей, отправили их на необитаемый остров. Что там произошло, мы не знаем, но сказали, что очень, очень все плохо кончилось.
4: Но, по-моему, Хаксли как раз-таки и есть, который называется «Остров». То есть, может быть, он просто продолжил эту идею в другом произведении, но я не могу говорить с полной уверенностью.
1: Если я правильно помню, то «Остров» опять-таки описывает некое закрытое общество. Но там не, наоборот, опять-таки, люди не были со сверхспособностями. Их просто использовали на мясо.

0: что нам тут пока пишут? Пишут, смотря про какой вы остров. Я кино смотрел про Элджерона. Так, про нейронки и оцифровку сознания фильмы тоже выпускали за несколько лет до того, как нейросети популяризируют. Наверное. Не могли бы вы говорить на скорости x полтора? Ну не, это уже X3, наверное. Так, что еще? Толкание окон Эвертрона для подготовки через нейропрограммирование. Не, Анонечка, знаешь, в этом плане у меня есть мысль получше. А вот может взять и попробовать Клода заставить написать эффективный инференс-движок для вот коннектома мухи, но на плиз. Как вы думаете, зачем? Есть идеи, зачем нам, вот, нам может понадобиться засовывать в плиз мозги мухи? Лучше бы, конечно, туда засунуть, наверное, мозги пчелы, потому что, ну, муха, по-моему, поведение мухи слишком тупое. Вот пчела уже получше в этом плане, но надо же с чего-то начинать.
1: Ну, а пока наши слушатели пишут, вот нам, поставь им, пожалуйста, хороший трек. Там порядка 30 секунд.
0: Ставлю 30 секунд, засекаем.
2: Когда Ирин станет, иногда рассматривает себя как специфическое между звезд и мэном.
3: Кстати, можно я немножко их тейков тоже закинул?
0: Замечательный трек. У меня есть два предположения. Либо ты решил вот заниматься синтезом речи с дипсиком, и это его результат, либо ты отреверсил каждую фонему.
1: Это был Клод. Вот, остатки Клода. Вот, но... Короче, Бог деградировал. Но там в конце можно было разобрать несколько фраз, что-то стандартное медицинское оборудование.
0: Да-да-да, я их тоже слышал, но вот понять, что это такое, что это вообще должно было быть?
1: Это должна была быть паста про клизмофилию из статьи Википедии.
0: Тьфу.
3: Так можно я немножко как бы тоже закину такой тейк, вот которая была, идея, которая была, вот просто опять же рассуждение о том, что мы можем, скажем так, воссоздать мозг и сделать его, скажем так, компьютерную симуляцию, но в то же время есть такое понятие, как больцмановский мозг, то есть такая гипотетическая научная, скажем так, предположение из области термодинамики, что, условно говоря, во Вселенной может случайно собраться, скажем так, нейроноподобная, скажем так, сущность или явление, и, соответственно, восприятие, скажем так, действительности, оно может просто быть воспроизведением именно вот этого мозга, который где-то там летает в этой далекой холодной Вселенной.
0: Uh... пишет, а что, чатик с Ютуба отвалился? Нет, чатик с Ютуба работает, на удивление. Да, нам даже вот пишут на Ютубе. Вот, так вот, сейчас, собственно, я нашел этот пост, возвращаясь к мухе. Да, и того, значит, запустили муху в Майнкрафте, запустили Doom на мозгах мухи, то есть визуализацию, научили муху играть в Beat Saber, потом уже научили муху играть в Doom, то есть вот убивать именно там, стрелять. Потом просто сделали вот, так сказать, цифровой мир и дали просто мухе летать. Научили вот торговать биткоином и зачем-то вот засунули управлять гуманоидным роботом.
1: Гуманоидного робота пытались сделать еще в Майнкрафте, но муха не знает, что она имеет тело свое. Вот. И таким образом получалась херня. Пришлось делать именно летающее существо, максимально похожее на муху.
0: Вот, а я думаю, что это надо сделать в IRL. То есть надо сделать инференс мозга мухи на чем-то эффективном. Скорее всего, взять какой-нибудь плиз, сделать там нейроморфную архитектуру, оно, наверное, отлично будет работать. Ну, дальше вы поняли.
1: А вот эта нейроморфная архитектура, она сейчас здесь, с нами, в этой комнате?
0: Ну, существуют даже готовые чипы под это дело, но я думаю, на FPGA это сделать не так-то сложно. Но только сколько лутов займет мозг, это я пока не знаю. Я еще у Клода это не спрашивал.
1: Ну, вот эти нейроморфные чипы, они сейчас здесь, с нами, в этой комнате?
0: Ну, знаешь, не совсем. Я вот не похож на многобиллионную корпорацию, которая вот, которая ответит на, как это называется, RFQ.
1: Request for comments?
0: Нет, request for quote.
1: Вот. И еще этот самый... Блять, мысль улетела, извините. А, Спайк. Нейросети. У нас есть один любитель именно спайковых нейросетей, который объясняет всем, что современные клоды, чат-GPT — это просто кал, а настоящие аги — это только спайковые нейросети. Правда, вот где эти самые спайковые нейросети находятся, в этой или комнате, товарищ, сказать, затрудняется.
0: А, ну это оно и есть, как раз нейроморфное, это именно подспайковые нейросети. По-моему, оно более-менее адекватно работает и применяется на компьютерном зрении. Вот, то есть какие-то там есть вот под зрение работающие нейросети, ну и пока все. Настолько, что даже в этой стране был стартап, который делал свой нейроморфный чип, но где они сейчас, я не знаю.
1: Кстати, а те стартапы, которые играли со сверточными нейронками, примитивными, но делали это при помощи света, то есть на входе сигнал в виде света, набор линз, и на выходе готовый результат. То есть ноль нагрева, ну примерно ноль нагрева, и скорость со скоростью света. Это все сдулось?
0: Слушай, я про эти вообще не слышал, поэтому без понятия, что там как. Кстати, насчет сверточных нейросетей, я немного не в курсе. А разве трансформеры это не эволюция сверточных нейросетей?
1: Нет, это совсем другая сказка. Ну, по крайней мере, насколько я понимаю, я ведь тоже еще тот специалист.
0: Ну, Я это могу сейчас спросить даже у чат ГПТ, потому что мне казалось, что это как раз эволюция сверточных нейросетей, то есть что-то там было такое, по-моему. А, кстати, у нас же там вышел новый DeepSeek, вот сейчас у него и спросим.
1: А что новый DeepSeek?
0: Так, что они там сделали? Они увеличили модель в два раза. И они из интересного там сделали архитектурный прикол. Активируется разное количество параметров на префил и на декод. То есть на префил работает 8 миллиардов, а на декод 16. Вот. Ну и, соответственно, если ты вот зайдешь на чат DeepSeek.com, у тебя теперь не будет выборов между там этот быстрый эксперт и visual, они теперь все объединены в один.
1: Мне вот тут на этой неделе сказали, мол, зачем ты играешься с нейросетями? Все равно через полгода будет еще более крутая модель. А через полгода еще более крутая. То, что тебе сделает нейросеть сегодня, устареет завтра. Через полгода или через год они сделают это гораздо-гораздо лучше. Просто подожди, ничего не делай, полежи. На что я ответил, что да, действительно. Уровень нейросетей постоянно растет, но и уровень цензуры тоже. И, что самое неприятное, уровень желания распространить на большее количество число людей, вот этих моделей, тоже это желание растет. Поэтому вроде бы миллиардов параметров у них становится больше, а сами они становятся тупее.
3: Можно я немножко как бы тоже вкинусь в эту беседу, потому что вот я вот, скажем так, не совсем в теме, вот как бы в рамках нейросетей, и сейчас мне сложно подбирать какие-то такие сложные термины, чтобы донести свою мысль, как бы чтобы не казаться непонятным или сложным, но мне кажется, что проблема то, что нейросети, скажем так, глупеют, они не только из-за цензурных ограничений возникают, а в том, что, условно говоря, происходит явление отравления источников. То есть фактически нейросети первого поколения, которые обучались, скажем так, на человеческих, скажем так, достижениях и, скажем так, реальных, скажем так, элементах контента, знаний или чего бы то ни было, то в конечном итоге они просто генерируют на основании этого, этого, этого, и возникает, условно говоря, информационный шум. И из-за этого информационного шума уже сама нейросеть, скажем так, не может точно понять, что относится к объективной действительности, а что является, скажем так, рождением галлюцинации. То есть происходит такой своеобразный, ну, коллапс обучения. То есть, условно говоря, это как будто бы пятилетний ребенок начинает учить, там, не знаю, нейробиологии. Вот такой вот пример.
1: Мне понравилось сообщение на видеопотоке. Вот, Obsidian, зачитай его.
0: Наконец-то наша цивилизация дошла до того, что наиболее рациональное решение — это полежать. Так, нас тут спрашивают, почему участник конференции все время спрашивает, можно ли ему что-то сказать. Вы его током бьете? Нет, мы его током не бьем. Ну, как бы в наш разговор можно вклиниваться как-то поактивнее, без вопросов. Но, с другой стороны, знаешь, это вот как бы хорошо, уважительно, это лучше, чем некоторые тут вот наши раньше появляющиеся личности, которые вот «не перебивай меня, не перебивай», ну вы поняли.
4: Какой же ты моральный урод остался. Здравствуй, Obsidian, здравствуй, Ghost, здравствуй, Евроним, здравствуй, Enigma, остальным соболезную. А что касается нейросетей, просто попробуйте дать нейросетям следующий текст сейчас. Я запостил. Попробуйте дать его сейчас и попробуйте дать его через пару месяцев. Я базарю, я гарантирую, что через пару месяцев Клода, Дипсик и Джемини научатся, начнут давать правильные ответы. Скорость развития таких моделей действительно охуенная. И им, судя по всему, дали расширенный доступ в интернет, потому что они действительно узнают все больше и больше. Попробуйте.
0: Подожди, а какой правильный ответ-то? Потому что я сам тоже даже примерно не понимаю, о чем речь.
4: Правильный ответ Шана.
5: Напомните, о чем ваш эфир?
0: Подожди, Шина королева джунглей?
4: Нет, Шана красноглаза.
0: Слушай, у меня даже в гугле не находит этого фильма, поэтому можешь написать название?
4: Сейчас напишу. Кстати, насчет Дипсика. Дипсик настолько охуенен, что он своим параноидальным перебиранием всего подряд только что по кадру из новеллы «Зайчик» нашел мне, что оказывается... скоро выйдет кино по «Зайчику». Хотя я об этом не знал. И никто об этом не говорил. Так что всем буду сейчас рассказывать.
5: LD News разве не говорит про всякие новеллы, там, анонсы, кино, вот это хуё-моё?
4: Я не слежу, честно говоря.
5: Понял.
4: Не настолько.
0: Мне тут тем временем Дипсик ответил. Короткий ответ – нет, трансформер – это не эволюция сверточных нейросетей. Это скорее эволюция sequence-to-sequence моделей с attention, которая вытеснила в NLP и RNN и CNN. Но если смотреть широко, обе архитектуры нейросети и сверточных никуда не исчезли. Они живут в гибридах и эффективных альтернативах. А, то есть это другие вещи, да. Так, почему для языка attention оказался лучше? А, ну вот, кстати, DeepSeek пишет, что трансформеры просто работают лучше для языка, а не потому, что сверточные слишком тяжелые в этом плане. То есть это немного другое.
1: Я же сказал, у них другая архитектура и другое применение. А, например, для классификации речи мы с Клодом обучали примитивную именно CNN-сеточку. То есть мы давали ей спектрограммы и просили сказать, а вот здесь какая буква у нас, какие здесь фонемы.

0: На самом деле, я вот тоже хочу признаться, что во многом я, с одной стороны, разделяю восторг по поводу возможностей, которые предоставляют, скажем так, нейросети. Но в то же время я думаю, что этот восторг нужно как бы умерять во многом. Потому что я хотел как бы вот перед этой конференцией как бы закинуть такую тему тоже для обсуждения, которую как бы я назвал или ну, можно сформулировать как глобальный кризис верификации, то есть и как бы проблема, скажем так, обеспечения подлинности того или иного факта, явления, единицы контента или материала. Ну, то есть вот примерно вот сейчас вот в этой конференции произошла интересная, скажем так, ситуация, то есть когда участник предложил фильм, а другой участник не смог его найти в сети. И то есть возникает закономерный вопрос, не является ли этот вброс, скажем так, псиопом. Ну, я говорю, конечно, как бы не про конкретный случай, а в принципе. То есть, возможно, гипотетическая ситуация, когда, условно говоря, можно внести идею о существовании какого-то фильма, который был создан, например, там, не знаю, в 85-м году, и показать, например, его фрагменты, которые есть на цифровом носителе. Но в то же время возникает закономерный вопрос, а существовал ли этот фильм в принципе? Вот. Но опять же, это все из разряда таких шизотеорий, но как бы интересная такая точка зрения.
1: Подумаешь, спиздить можно всегда. Только сейчас для этого появились чуть более простые инструменты.
2: Кстати, смотри, если вот подменить в промпте, что это не фильм, а аниме, то DeepSeek правильно его угадывает.
1: О, это, кстати, прекрасный критерий по поводу того, как нейросети соскакивают с одного на другое. Ну, то есть, заменяешь слово «факел» на слово «свеча», и Клода уже перестает понимать, о чем речь. Хотя это одно и то же. И человек такое поймет, если он смотрел Шану.
2: Не, ну как бы аниме и фильмы, это немного даже у меня в голове подразумевается разное. Я бы вот никогда, если бы мне там, допустим, описали, скажем так, ну, допустим, тот же «Летающий замок», сказали, что это фильм, а не аниме, я бы не подумал. Вот, и пытался угадывать какой-то именно фильм.
3: Я бы... Я завтра пойду в магазин хозяйственный и попрошу продать мне 10 факелов. Потому что факел и свечка — это одно и то же.
4: Странные майнкрафтеры приходят в магазин, факелы свои ищут.
2: Блять, это первая смешная шутка от черешни. Так, нам тут пишут, давно не открывал стримы этого канала. Вижу, тут поменяли эту анонимную фигню, формочку для отправки месседжей. Да, Нончик, у нас уже, ну вообще довольно давно, новая форма отправки сообщений. Аллилуйя! Вот, а вообще, о чем это мы? Ну, ладно, я уж как бы сказал, вот никто не оценил мою идею засунуть вот коннектом мухи в железо и поставить это в дрон, но, ну ладно. Что, куда он, правда, полетит, я не знаю, но мне кажется, эксперимент интересный.
3: И чтобы это работало, твой дрон каким-то образом должен будет анализировать запахи. Вот. Ну и на что он полетит, можно будет догадываться.
4: На что должен реагировать дрон с интеллектом мухи? Он типа на говно полетит или что?
2: Ну, я думал, что это можно дообучить летать на что-то еще, но можно и так.
4: Кринж. Табака только посрала ее, херак.
3: Бля, в бриташке бы такие дроны бы пользовались охуенным спросом и популярностью.
2: Хм, То есть, типа, дроны для уборки собачьего говна.
3: Нет, для выписки штрафов владельцам, которые не убрали собачье говно за своими вот питомцами.
2: О, это звучит даже как более прибыльный стартап, одобряем.
3: Начинай.
5: Но думаю, на самом деле, как бы в плане, скажем так, экскрементов, то тут может возникнуть другая проблема, то есть, как бы, ведь это же является, по сути, природным удобрением, то есть, и, соответственно, если мы будем слишком, скажем так, напирать на уборку отходов за деятельностью домашних животных, то есть собак, то, возможно, скажем так, деревья в парках могут недополучать каких-то элементов. Просто есть такой прецедент, вот и случай, как бы, о том, что, допустим, уборка осенних листьев, скажем так, в осенний период, она приводит к тому, что деревья начинают недополучать, скажем так, каких-то химических элементов, потому что листья становятся перегноем и тем самым как бы питают их корневую систему. То есть, и, соответственно, скажем так, нападение, скажем так, или попытка влияния на владельцев домашних животных, это, мне кажется, тоже такой вот, ну, может быть, перегибом, условно говоря. Потому что это, как бы, смысл этого штрафа, он чисто, ну, эстетический. То есть, как бы, и понятное дело, что если это все валяется где-нибудь на асфальте, то это очень и очень нездорово. Но, с другой стороны, если у нас есть, как бы, скажем так, чистая почва, газоны, где растет трава и все в этом духе, то это, наоборот, как бы служит, ну, естественным и природным циклом.
6: А в России, закапывают трупы в гробах. Гроб – чисто эстетическая тема, вот. Если закапывать трупы без гроба, то почва будет дополучать перегной в виде человеческого мяса. Ну, а дальше все то, что ты сказал.
2: Но подожди, гроб разлагаемый, он из дерева. Он тоже разложится, и все уйдет в почву. Так, по одному, пожалуйста.
3: А если гроб цинковый?
2: Ну, в почве есть какая-то кислотность, она его тоже разъест просто попозже. Это, знаешь, такое удобрение замедленного действия.
3: Ну, раньше были популярны у каких-то там масонов и тому подобного гробы из свинца. Свинец тоже хорошее удобрение, правда?
5: Знаете, на самом деле, по поводу гробов и биоразложения, если у нас такая вот тема сейчас возникла, то я где-то видел такой интересный концепт, то есть, когда тело, оно помещается в землю в своеобразной капсуле, и в капсуле, скажем так, находятся семена определенного растения, то есть, как бы, ну, какого-то дерева. Вот, но опять же, я не знаю, как это все осуществляется чисто именно на уровне ботаники, потому что деревья их же как-то выращивают в виде, ну, черенков или каких-то таких, скажем так, как это правильно называется, сложно выразить, поймать это слово. Ну, в общем,
2: саженцы,
5: точно, спасибо большое, я вот запамятовал это слово, да, то есть, по сути, деревья высаживаются в виде саженцев, вот, то есть, но с другой вопрос возникает, как возникает само саженце в данном случае, но изначально я хотел просто вкинуть концепт именно идеи вертикального гроба в виде капсулы, куда помещается тело вместе с семенем определенного растения, которое, по идее, будет расти из того, как бы, ну, чем является, скажем так, неживой человек.
2: Вертикальные гробы для, как сказать, для горизонтальных пространств.
3: For global solutions.
2: Да.
3: Вертикальные гробы для осеменения на радио Анонимус.
2: Это прекрасно.
6: У меня другие ассоциации с осеменением. Вот быки осеменители. Ну да ладно, вы там продолжайте про собачий кал там.
2: Ну, гробы, смотри, вот, понимаешь, бык-осеменитель — это прошлый век. У нас гробы-осеменители for global solutions. также нам пишут: тела хоронят глубже, чем нужно семечку, чтобы выползти. И подсказывают, что сначала тело в таком случае сжигают. Вот с сжиганием, да, по-моему, был такой стартап, который вот после кремации пепел засовывал в такую вот емкость, туда семена, и вот это вот можно было сажать.

0: Не знаю, какие-то слишком заумные технологии, можно просто дырку в грудной клетке сделать, насыпать туда земли и ткнуть пару семян.
1: Он только что лишил тысяч людей бизнеса. Из-за таких людей, как он, компьютерные технологии не так быстро развиваются, как могли бы.
0: Технологии отъема денег населения всегда будут развиваться быстрее, чем технологии вот древнего мира.
2: Древних шизов. Кстати, насчет древних шизов. Кто-нибудь посмотрел вот это видео, или, может, раньше читал про вот эту вот теорию бикамерального разума?

0: Бикамерализм. Вот. Потому что нейросети выжгли остатки моего attention span, и я ни хрена не запомнил. Так вот, то есть...
1: А что с твоим velocity?
0: Ну, понимаешь, мое velocity, ну вот, споткнулось о том, что мне все-таки пока железо надо делать руками. А когда надо что-то делать руками, ну, ты знаешь, что сделать лучше. Так вот, нам пишут... Но разум же в полушариях разный, связывается через мозолистое тело, не? Так вот, да, это как раз на экспериментах, вот, значит, теория выросла из экспериментов, где как раз это для лечения эпилепсии разрезали, там, вот, значит, выяснили, что разные части мозга отвечают за разные, и, значит... Бикамерализм – гипотеза в психологии, утверждающая, что человеческий разум однажды принял состояние, в котором познавательные функции были разделены между одной частью мозга, которая выступает говорящей, и второй частью, которая слушает и повинуется – бикамеральный разум. Иначе говоря, теорией утверждается, что примерно 3000 лет назад внутренний диалог воспринимался людьми как конкретные слуховые ощущения внешнего происхождения. Вот, свидетельства находятся в древних культурных артефактах, типа Илиады, статуэток с необычно большими глазами и большом количестве домашних алтарей. Вот, а потом где-то вот после катастрофы Бронзового века все вот там имеющиеся тексты и так далее, они вот как-то начали отражать, что у людей внезапно стало намного больше саморефлексии. А до этого они вот воспринимали свой внутренний диалог как внешний, как будто им говорил Бог. Вот. И знаете, что вот в этой теории мне больше всего понравилось? Так это же буквально теория наших шизопредков. То есть раньше люди просто слышали голоса в голове. И это было нормально.
1: Напоминаю, в МКБ-11 раздел шизофрении очень хорошо переработан в пользу нормы.
2: Просто, опять же, я вот эту концепцию именно бикамерального разума, мне кажется, я ее встречал, может быть, в работах Докинза или другого исследователя, но там скорее вот эта вся ситуация, она показывала скорее как своеобразный скачок или переход, скажем так, от, скажем так, человека там... ходящего к человеку разумному, то есть как бы в концепции именно как эволюционного развития человека как биологического существа. Ну, то есть там же у нас ведь были кроманьонцы, неандертальцы и прочие, скажем так, промежуточные звенья, и, соответственно, разум как способность мыслить и воспринимать и рефлексировать, он как бы является достоянием современного человека в том или ином виде. Вот. И мне кажется, что вот эта вот концепция, что вот раньше люди воспринимали свой внутренний голос как внешний, это может быть просто как откровение, скажем так, маленького ребенка, который, например, был 3-летним, а потом хлоп, и он начинает самого себя осознавать как-то в этом мире. Ну, то есть это, опять же, именно вопрос зарождения, возникновения и функционирования индивидуального сознания. Вот.

И еще можно я такой тейк закину, как бы тут просто такая тишина возникла. Просто, опять же, если мы говорим разницу восприятия внутреннего голоса как порождение чего-то внешнего, то мы должны понимать, что вот это явление само по себе, оно должно возникнуть только после возникновения второй сигнальной системы, которая является речь. То есть и речь именно в человеческом понимании, то есть когда каждое произносимое

0: скажем так, фонема, каждое слово или сочетание звуков, оно несет определенный смысл. Но это уже скорее проблема именно семантики и понятия языка, то есть и того, чем он является на самом деле. Вот. Извините, пожалуйста, если я нарушиваю эту тишину.
1: Ты мне лучше скажи, а у тебя не бывает то, что ты думаешь не именно фонемами, не именно текстом, а скорее какими-то сценами, картинками, намерениями?
0: Но мне кажется, это, знаете, как говорят, психодивергентности, то есть, что, условно говоря, мы не можем залезть в голову другого человека, чтобы понять, как он воспринимает окружающую действительность. Вот. И опять же, я должен признаться, что в настоящий момент я так говорю немножко скованно, потому что нейросети, они заставляют меня всегда перепроверять то, что я как бы хочу выразить, чтобы потом не оказалось, что я несу ерунду, то есть примерно как это было со стартапом, именно с биоразлагаемым гробом. То есть я где-то что-то слышал и что-то так вот для себя дофантазировал, и в итоге меня абсолютно правильно поправили о том, что рациональнее всего-таки использовать кремацию и делать, скажем так, на правильном уровне. Вот. А отвечая на вопрос, скажем так, ведущего, ой, то мне кажется, что вот этот вопрос, он относится к такому понятию, как квалия. То есть квалия – это как единица восприятия действительности. Ну, то есть, условно говоря, это как восприятие красного цвета. То есть я вижу, что предмет является красным, но как я могу передать именно этот цвет и восприятие этого цвета тому человеку, который его никогда не видел?
1: Ну, во-первых, я всего лишь участник, а не ведущий. Во-вторых, красный цвет – это 650 нанометров. Другому человеку надо построить установку, которая может воспроизводить свет с длиной волны 650 нанометров, и он увидит что-то для себя такое, что мы можем назвать красным.
2: Но будет ли он воспринимать это таким же красным, как воспринимаешь ты?
1: Нет, не будет. Вот, но мы это называем красным, и таким образом рождается sort of стандартизация. Хотя он воспринимает этот красный немножечко иначе, чем я. Но знать об этом он никогда не будет. Для нас вот всех 650 нанометров – это примерно красный.
2: Не, ну да, может, на самом деле вот не дальтонизм, а именно вот что у него может быть наоборот. Для него красный вот воспринимается как для нас зеленый, но просто он знает, что вот это называется красный.
1: Именно так и надо.
0: Но, кстати, я должен сказать, что как бы есть как бы, ну, вопрос о том, что другой человек воспринимает это же так же, как и я сам, он, скажем, очевидно, ну, так, я опять немножко теряю мысль, немножко волнуюсь вот почему-то. Но просто, опять же, если мы говорим, берем людей и то, как они воспринимают окружающую их действительность, то у нас есть самый простой, самый такой бытовой и, скажем так, приземленный пример. Это пример, например, близорукости и дальнозоркости. Ну, то есть, условно говоря, у каждого человека зрение, оно отличается. И, соответственно, та картинка, скажем так, взгляда от первого лица, она будет разниться у людей именно даже не с разницей их, скажем так, мозговых, скажем так, зрительных центров, а именно того, как у них сами функционирует их зрение. Вот. И тут еще можно порассуждать, например, о том, что люди с теми или иными ограничениями, они, условно говоря, тоже находятся в своих, как бы, ну, особых мирах, по большому счету. То есть здесь я говорю, например, о слепоте или глухоте. То есть очевидно, что эти люди мыслят, они чувствуют, они испытывают эмоции. То есть это все банально, это очевидные вещи. Но когда мы начинаем задумываться, то мы можем сделать вывод, что, может быть, это проистекает, ну, несколько иначе, потому что организм, он адаптируется. И, например, если, допустим, кого-то заводят одни вещи, то другого будут заводить абсолютно другие. И все это будет предопределено, скажем так, теми или иными генетическими, скажем так, предрасположенностями и либо каким-то внешним влиянием среды, если эти явления, они были вызваны, скажем так, какой-либо травмой. Но здесь просто я говорю о том, что, например, есть люди, которые являются слепыми с рождения, а есть люди, которые внезапно ослепли с возрастом, либо в результате какой-либо травмы. Вот. И, соответственно, восприятие и, скажем так, ощущение этих людей, оно будет в чем-то отличаться. Вот, извините, пожалуйста, если я чем-то душню, я просто не могу как бы это поймать вообще ритм
2: беседы. Да нет, знаешь, нормально, ты только это, лишний раз не извиняйся, не уточни, потому что, как бы, контекст уточнить не имеет, наоборот, сильнее теряешь, о чем шла речь. А так, ну, в принципе, да, но тут имелось в виду немножко другое, что именно мы можем воспринимать вот по-разному те вещи, которые все могут ощущать. Вот. И это страшно.
1: Я немножко добавлю. Ну, во-первых, не надо бояться спиздануть какую-то глупость. Я вот тоже люблю спиздануть какую-то глупость, потом меня тыкают носом в говно, и я понимаю, где была эта глупость. Это позволяет нам встать, понять, где ты был неправ, и стать лучше. Так что не надо бояться падать, надо помнить, что после этого ты встанешь и пойдешь дальше. Вот. А что касается близорукости и дальнозоркости, ну, мне кажется, это немножко плохой пример. Почему? Потому что каждый из нас может взять очки и скорректировать свою близорукость в дальнозоркость. И таким образом человек с близорукостью вполне себе сможет посмотреть на мир глазами человека с дальнозоркостью. И наоборот. Более того, со временем близорукость у людей в возрасте превращается в дальнозоркость. Таким образом, за время жизни человек может быть как близоруким, так и дальнозорким. Вот. У меня, например, было достаточно большое поле зрения в детстве, а сейчас я дальше своей руки действительно не вижу. Вот. Но, скорее всего, в старости это у меня сильно изменится. Вот. Более правильным вариантом здесь, наверное, был бы эффект туннельного зрения, который также можно получить, например, при травмах. Но опять-таки, туннельное зрение – это травма. То есть человек знал, как выглядит настоящий мир и как выглядит туннель, в который он потом получил. То есть, наверное, здесь опять не совсем то. Вот. Единственное, что я здесь могу вспомнить, это были эксперименты. Самые-самые первые эксперименты по вживлению электродов в мозг и попытки дать незрячему человеку какие-то хотя бы вспышки света, какие-то хотя бы тени, что-то вот дать ему, какие-то стимулы. Вот. И для этого отбирались именно те люди, которые родились уже зрячими, но во время там, какой-то катастрофы или со временем как-то потеряли зрение, чтобы они понимали, что такое внешний мир, чтобы они хотя бы могли описать, что они видят, когда им стимулируют кору нервных окончаний, отвечающих за зрительное восприятие. Вот, то есть людей, которые изначально родились слепыми, даже не рассматривали на эту роль. То есть предполагалось, что у них эта зона мозга полностью атрофирована. Да и в их понятийном аппарате вообще нету многих вещей, потому что они их просто никогда не видели. Еще одной интересной особенностью разделения восприятия я бы мог назвать наш предыдущий опыт жизненный. Например, что такое куст? Куст, растение, ну, наверное, там ягодки есть. Наверное, это малина. Они вкусные, интересные. или куст с цветами. Цветы хорошо, приятно пахнут, и куст – это тоже что хороший интерьер, хороший предмет ландшафта. Или за кустом сидит волк, и он в любой момент готов на нас броситься. Куст – это страшно, куст – это опасность. Во всяких этих случаях куст – это один и тот же, а восприятие разное.
2: Ну, восприятие в данном случае не связано непосредственно, допустим, с самим кустом. Куст – это всегда растение, а вот ассоциации – это уже, да, это разное.
1: Именно на это влияет воспитание.
3: На самом деле пример с кустом, вот именно как понятием, то есть это же как бы является родовым словом, которое подразумевает абсолютно любой куст, в принципе, да, ведь если рассуждать, то есть мы опять возвращаемся к языку, только в данном случае мы смотрим не на фонемы, а на знаки, то есть слово куст, оно состоит из четырех букв, которые составляют алфавиты, которые мы знаем. То есть это как бы очевидный факт. Но просто я это говорю к тому, что, скажем так, восприятие куста, которое меняется со временем, оно также и применимо к восприятию текстов. То есть, например, при чтении художественной литературы есть такое понятие, как суггестивность. То есть, иными словами, рассказ Чехова, например, «Крыжовник» или «Ионыч», или... там, не знаю, «Человек в футляре», прочитанный, например, в 12 лет, он будет восприниматься иначе, чем когда он будет прочитан, например, ну, не знаю, в 25, в 48, в 64. То есть, и опять же, множество разных восприятий одного и того же текста, оно действительно будет определяться тем уровнем или, скажем так, тем жизненным опытом, который приобрел сам читатель за время жизни. Вот. Но здесь уже возникает другая сложная проблема – понимание. То есть мы понимаем, что один текст, он может как бы для разных людей нести разные смыслы в зависимости от того, какие значения они придают тем или иным словам. Вот. И здесь вот возникает такая проблема, мне кажется, как проблема декоммуникабельности. То есть когда люди, они теряют нить разговора и перестают понимать друг друга. Вот.
1: Ну, вообще, я с тобой полностью согласен. У каждого свое восприятие. Я тебе даже больше скажу. Когда я слышу слово «куст», я представляю себе конкретный куст, с которым я, например, последний раз коммуницировал. Вот я шел там-то и там-то, увидел такой-то и такой-то куст. Он был 2 метра, там 50 сантиметров. На нем было 3,5 цветка. Он был так-то освещен и так далее. То есть у меня в голове всплывает конкретная сцена. Естественно, она только в моей голове живет. Остальные участники этой конференции представили себе что-то другое. Вот. И если мы начнем описывать, что мы увидели на этом кусте, ну, у каждого действительно будет что-то свое. Вот она, мискоммуникация.
3: Ну, на самом деле, я должен тоже признать, вот у меня почему-то ассоциация с словом «куст», я должен как бы это сказать, она немножко другая, потому что как бы «куст» – это как бы его одно из значений этого слова. И поэтому я, когда услышал слово «куст», я подумал о лобковых волосах на самом деле. Вот. Но опять же, это вопрос, скажем так, тоже такой вот, как это говорят, естественности речи, по большому счету. То есть, как бы, когда многие, скажем так, понятия, которые, о которых нельзя говорить, но мы их проговариваем в виде обыденных слов, и они несут, скажем так, иной, скажем так, смысл. То есть, отчасти он даже выражается в том, что, скажем так, многие явления именно интимной или эротической сферы, они имеют, скажем так, довольно обывательные такие понятия. То есть, например, есть слово «стояк». Вот я вот вкину его. Но «стояк» – это, с одной стороны, труба, которая идет в ванной, то есть сантехнический термин. Да, и мне кажется, что и у этого слова есть и другие значения. Просто почему я это вспомнил? Потому что вчера я слушал такой нейрослоп, такой довольно достаточно такой вульгарный. И в какой-то момент я подумал, что если бы эту песню, например, слышал ребенок, который еще не испорчен и с чистым восприятием окружающей действительности, то для него это была просто веселая песенка и ни о чем, по большому счету. Вот.
1: Заметь, в русском языке это слово «стояк» – это сантехника. А в английском языке есть другое слово – «бонер», и это уже что-то про кости.
3: Да, это, кстати, хорошее замечание, потому что еще у меня сегодня была мысль такая интересная. Это как, скажем так, нецензурные слова, они сливаются с цензурными в речи. То есть, например, есть слово «s», то есть «ss», то есть как, то есть «as red as apple», то есть такой же красный, как яблоко, например, да? Но в то же время у нас есть слово «s», как задница, то есть как нижняя точка. То есть вот. И очевидно, что когда человек как бы говорит, то он может нечаянно как бы, ну, выразить не то, что он хотел донести до окружающих. То есть вот. И поэтому так важно становится, например, дикция или произношение тех или иных слов. А есть еще, кстати, тоже забавная история, например, слово «факт» в русском языке, но оно созвучно с нецензурным, скажем так, английским термином, который вы все как бы поняли, что я имею в виду. Потому что по-английски «факт» — это так-то «fact». «We are talking about the fact». Но, опять же, я могу ошибаться. И это все я говорю просто, ну, от личного опыта.
1: Мне вспомнилась старая-старая сценка из такой передачи, как «Городок». И директор издание «Аргументы и факты» говорит, что вот со следующего дня мы вот издаемся в Америке на английском языке. Как перевести наше название? Как по-английски будет «аргументы»? «An argument». А как «факты»? Ну, «факт», ну, «a fact». Да, но у нас же название «аргументы» и «факт». Ты! А как будет ты по-английски? Ты, you. Соответственно, наше название что будет? Аргумент you and факт you?
2: Замечательно. Нам также тут написали... так, не рассмотрели слово «куст» в контексте нефтедобычи. Анончик, который ты написал, ты можешь зайти в конференцию и пояснить, что значит «куст» в контексте нефтедобычи, а то мы вот тут пока в Битарске до этого не дошли.
1: А также нам в конференции написали человек, который очень стесняется своего голоса, который самый умный, самый красивый, самый замечательный. Он нам пишет: «А я куст зелени представляю как большое количество денег. Волоса – это махор». Я же скинул в конференцию картинку. Вот, и эта картинка вызывает у многих разные ассоциации. Вот, что же вы видите на этой картинке, дорогие анончики?
2: Я эту картинку уже видел, поэтому это вопрос к остальным участникам конференции, кто еще на этот вопрос не отвечал.

0: На самом деле я посмотрел на эту картинку, и единственное, что я уже знаю, что на ней изображено, но здесь тоже возникает такая ассоциация и отсылка к фильму «Глубокая глотка».
1: Ну вот, кому-то показалось, что это око Саурона. Очень такая интересная отсылка. Вот. Ну, а большая часть конференции, эта картинка уже есть не в первый раз, ответила, что видит здесь вагину.
2: Вот, ну, знаешь, как говорится, everything is a dildo if you brave enough, ну, в общем-то, в обратную сторону это тоже работает.
1: Так что, анончики, если вы хотите подрочить, то берите книжки по синтезу речи, и там вот будет изображение вагины.
2: Вот, мы пытались сбежать от этого занятия как угодно, уходили в синтез речи, но даже там пришлось дрочить.
1: Итак, у нас появилась пауза. Вот, как вы считаете, предыдущая тема себя исчерпала и стоит пойти в новую тему?
2: Насколько новую?
0: Но по поводу той темы, которую мы сейчас обсуждали, вот я хотел поделиться вот такой вот вещью, как гипотеза Сипира-Уорфа. То есть это концепция, согласно которой структура языка влияет на мышление и то, как человек воспринимает окружающий мир. То есть, иными словами, как бы явление или понятие мы осмысляем посредством языка и тех понятий, которые в нем присутствуют. Вот. И это, на самом деле, с одной стороны, как бы хорошо, но с другой стороны возникает такая вот идея о том, что влияние на сам язык, оно может как-то влиять, скажем так, на то, как люди смотрят и воспринимают действительность. Но это, опять же, тоже вопрос отражений, то есть, как это называется, рефлексии и авторефлексии, вот. Но мне кажется, что эта тема все-таки тоже себя немножко исчерпала.
1: Не, просто я не вижу какого-то твоего тейка. Ну, например, согласно данной теории, я считаю, что если убрать слово «наркотики» из обихода и вообще все их возможные синонимы, то наркотиков в принципе не будет существовать, потому что у человека не будет слова, чтобы выразить, что такое наркотики. Вот. А раз нету слова, раз нету мысли, соответственно, ничего похожего на наркотики существовать просто не сможет. Или можно пойти в сторону, например, замечательного рассказа романа 1984, где был изобретен свой собственный язык, где нужно было уточнять, что вот это положительное, а это отрицательное. Слов, по-моему, хороший и плохой уже не было, а был положительный или плюс-плюс положительный.
0: На самом деле, вот эту я такую гипотезу закинул, чтобы сделать такой тейк о том, что возможно, скажем так, ну невозможно, об этом еще сложно говорить, это пока только гипотеза, но использование, скажем так, нейросетей, оно приведет к уплощению или единообразию и оскуднению речи. Ну, то есть, условно говоря, мы получаем такой стилистически выверенный текст, и в котором отсутствует какой-либо огонек, то есть и возможность как-то искренне донести свою мысль. То есть, иными словами, вот когда мы общаемся как бы обыденным языком, мне кажется, важнее, скажем так, не тот смысл, не та идея, которую мы пытаемся передать, а скорее какая-то эмоция, чувство или, скажем так, энергия, то есть, как бы, которую мы пытаемся этой речью, ну, достичь. То есть, вот. Да, потому что смысл слов у каждого может быть свой, а вот мотивировка, она может быть разной. Вот. И мне кажется, что вот это вот применение этой гипотезы именно к тому, как мы взаимодействуем с сетями, которые генерируют тексты, это достаточно, ну, тревожная, скажем так, ну, тенденция.
1: Ну, если ты хочешь сказать, что язык меняется, достаточно посмотреть старые фильмы, те же старые советские фильмы 50-х, 60-х годов и заметить очень сильное отличие от нашего текущего разговорного языка.
0: Ну, ты задал хороший такой пример, но я должен тоже как бы, ну, как бы контраргумент, что фильмы это все-таки являются срежиссированными и сконструированными реальностями. Ну, то есть актеры, они говорят сценарий, и в сценарии, скажем так, используются те слова, которые являются допустимыми именно на экране. И тут возникает вопрос именно как цензуры, самоцензуры и ограничений. То есть, понятное дело, что в фильмах 50-х годов все говорили таким высоким, таким душеподъемным тоном, но в повседневной жизни там, наверное, люди могли себя посылать разными матерками при личном общении друг с другом. Вот. И опять же, мне кажется, что вот этот вот язык и сама манера общения, она создает, скажем так, оболочку для подлинности человека. То есть, иными словами, у нас могут существовать разные сообщества или, скажем так, группы по тем или иным, скажем так, факторам, и связующим звеном для них выступает именно язык. То есть даже в концепции именно как географического распространения. То есть у нас есть разные народы, разные этносы, разные там группы, которые проживают на определенных территориях, и, соответственно, язык и манера общения у них, она будет, ну, своеобразной, то есть вот. И это достаточно интересно.
1: Ну, вот я уже, например, заебался повторить этот пример. То, что, например, у нас слово «преискурант» в России практически сегодня не используется. А, например, если ты зайдешь на какой-нибудь сайт в Латвии и переключишься на русскую версию, то там будет не прайс-лист, а именно преискурант.
2: Ну, слушай, преискурант же вышел сравнительно недавно из обращения. Я довольно часто видел это слово пару лет назад, вот, буквально.
1: Я его уже лет 10-15 нигде не вижу, а вот, например, на латвийских сайтах, да, оно постоянно везде.
3: Ну, типа, преискурант — это скорее что-то такое элитное, там вот пришел ты в ресторан, тебе дают преискурант, а где-то что-то, если надо метнуться кабанчиком, какой-то там бизнес, вот, то прайс-лист. Это моя версия для тупых.
0: Но просто интересно, как бы это понятие звучало бы на русском. Список цен или ценник, или какое слово можно предложить в таком случае, чтобы было понятно всем?
3: Одно слово. Угадайте, какое?
1: Какое? Цены.
3: Да, все правильно. Цены.
1: Вот, но когда я сказал человеку, например, в разговорной речи по телефону, у вас есть список цен? Вам что, прайс-лист нужен?
0: Но это говорит, опять же, об уровне культуры твоих собеседников, если они так раздраженно воспринимают на твой обоснованный вопрос в данном случае. Но тут он уже возникает, уже второй такой, мне кажется, уровень, именно языковой. Это как уровень этикета и умение вести беседу или дискуссию. То есть просто, как бы, как это, как говорится, есть определенные нормы, как бы и правила коммуникации между людьми. И, соответственно, как бы, если человек ставит целью, как бы, ну, понять другого, что он от него, как бы, ну, хочет, то он должен исходить именно из понятий, которые закладываются именно воспитанием и определенной культурой. Вот.
3: Вот тут нам Анончик подсказывает, я считаю, что это правильно, прескурант – это про услуги, прайс-лист – это про товары. Ну, в принципе, логично.
0: Тут тут еще интересно, я тоже вот так вот подумал, вот эти два слова, прейскурант и прайс-лист, они же фактически являются заимствованными из других языков. И, соответственно, как бы для человека, который знает эти языки, ему понятно, что это понятие обозначает. То есть само по себе, даже если он этого слова, ну, в жизни ни разу не видел. Вот. А, соответственно, если человек не знает, например, этого языка, то для него просто прайс-лист, оно как это, как, блин, как, не знаю, выемка, в общем, в мозге, которая как бы фиксируется именно как соотношение товаров и цен. Вот, и поэтому, когда его спрашивают, есть ли у вас список цен, у него возникает такая именно раздраженная реакция. Вот, потому что он просто хочет понять, что ты от него хочешь получить в данном случае.
1: Более того, ему пришлось подумать, что тебе надо, сука, что тебе надо? Тебе прайс-лист, что ли, ёпта, дебил, ты кусок.
2: Вот, это, кстати, тема, которая тоже поднималась в видео, что на самом деле намного меньше вот в нашей жизни осознанного, чем мы думаем. То есть там был пример такой, что вот, допустим, вот вы, ну, я не ручаюсь за всех участников конференции, но вот чистите зубы каждый день, а какого цвета ваша зубная щетка? Помните ли вы это? Нет. И так вот про много вещей, если тебя спросить, вот, допустим, а там какого, ну вот что-нибудь такое там, какой-нибудь признак вещи, которой ты пользуешься каждый день, не факт, что ты вообще осознанно на это когда-либо обращал внимание.
1: Я вот могу сказать, что моя зубная щетка или зеленая, или голубая. Вот примерно из этой области спектра. Я точно знаю, что она не красная, что она не желтая. Ну, наверное, и точно не оранжевая. Но вот то ли зеленая, то ли ближе к голубому, то ли ближе к синему. То есть я захватил часть спектра. Вот, я точно знаю, что она не фиолетовая и не красная. Вот. А вот какой именно цвет я назвать не могу.
2: Вот. Так, что еще тут? Ради интереса залез в Вики-словарь. Прейскурант – систематизированный список, сборник цен, в скобочках тарифов, по группам и видам товаров и услуг. Этимология происходит от немецкого «прейскурант», каталог с ценами «прейскурант», далее из «прейс», цена, плюс «курант», ходовой, калька французского «прикскурант». То есть в немецком это слово тоже заимствованное. Шок.
1: Вот, ну и, соответственно, деление на товары и услуги, оно нелогично уже получается.
0: Ну тут просто смысл в том, что каждый человек закладывает собственное значение в то слово, которое он использует в обиходе. Просто если мы берем слово «прайс-лист» или «прейскурант», то в принципе, если человек находится в какой-то компании, то это может обозначать какое-то у них собственное внутреннее, скажем так, ну, явление. То есть это просто к тому, что такие языковые как бы слова, которые делают людей как бы понятными, которые работают в определенной сфере, они формируют их собственный профессиональный сленг. То есть, условно говоря, в сленге, например, официантов, прейскурант может значить, допустим, перечень плохих клиентов, а мы просто об этом не знаем. Вот, и когда один официант спрашивает другого, ну что, там есть пополнение по прейскуранту, то для посетителя этого заведения это выглядит так, как будто бы они обсуждают цены в меню, а на самом деле они обсуждают список проблемных клиентов.

0: тебя не слышно, тут почему-то такая тишина образовалась.
1: Да, комментариев-то, наверное, просто нет.
2: Ну вот, ну мы, в принципе, можем переходить к следующим темам. Да, а есть ли они у нас?
1: Давай, рассказывай нам, в каком состоянии проект детской шизосекс-анекдотичной колонки?
2: Ну, смотри, он пока что вот в состоянии мне, ну, чё-то как-то... Чё с этим делать? Но тут немножко есть смежная тема. Я вот в качестве бенчмарка дал эту задачу двум локальным нейросетям. Квен 3.8.27b на удивление с задачей справился. Не так хорошо, как Клод. Клод, потому что получил прирост скорости там, по-моему, в 2, если не в 3 раза. Квен только вот на векторах и инструкциях дал плюс где-то, по-моему, там насчитал 30%, но тем не менее. Вот. Сейчас этим занимается Квен Flash Next. Это достаточно больно, потому что у него вот максимально я смог выжать контекст всего 75 тысяч токенов. И он вот уже у меня где-то раз в десятый компактирует это все дело, но прогресс какой-то у него есть. Вот. А так, что касается анекдотов, ну, понимаешь, мне для этого нужно все-таки самому немножечко погрузиться в то, как вот работают нейросети, как их вот правильно обучать, там, как дообучать, откуда-то там, ну, значит, скачать всю Википедию, скачать, ну, наверное, даже не Википедию, тут надо в качестве базового... А, кстати, в качестве базового словаря можно скачать готовые датасеты, которые Порфирича. Вот.
1: Он же, по-моему, ну, так... это будет совсем шиза-колонка. Это просто ультимативная шиза будет.
2: Так это же замечательно, ты понимаешь? Это Порфирич, это у нас что, это же... Это... Он ее с нуля учил или это файн-тюн? Я вот что-то забыл.
1: Я не знаю.
2: Так, сейчас загуглим.
1: Меня сейчас нормально слышно? Не слишком я громкий? Что-то у меня все настройки проебались, и мне пришлось ставить себе аж плюс 25% предусиления.
2: Раньше у них на сайте были ссылки на GitHub.
1: Ну вот, я от себя скажу. Во-первых, скачать Википедию — это самый хороший, мне кажется, вариант. Скачивание Википедии — это быстро, просто, легко, доступно. Раньше она весила что-то в районе 6 гигабайт сжатая и 2 терабайт разжатая. Так что просто качаешь один файлик, и это очень просто, быстро, легко и удобно. Только смотри, найди именно текстовый файлик, потому что есть full history dump, это со всеми правками, со всеми редактированиями, оно тебе не надо. И скачаешь просто много мусора. А, качай только чистые статьи, чистый текст. Это во-первых. Во-вторых, ну это уже мы идем в такую страшную тему, как предобученные модели. Взять ту же самую Квен. И именно модельку Квен попытается зафайн-тюнить. И вот тут, собственно, вопрос. А как из 2 миллиардов параметров, ну, сделать хотя бы, ну, 100 миллионов? Вот. Это уже интересный момент.
2: Ну, по-моему, самый простой ответ на этот вопрос — это дистилляция. Но нужна какая-то базовая маленькая модель.
1: Ну вот, собственно, маленькую как раз тебе сначала придется учить. А учить из чего? С нуля? Ну, тогда можно просто Википедией ее накормить. Учить дистиллировать? А кого? То есть нужно что-то вот под конкретные размеры. И есть такая вещь, как прунинг, то есть обрезание части мозга. Вот. Но насколько с Квеном это сработает, я не знаю, честно скажу. Вот, у нас еще есть две темы, которые хотелось бы сегодня обсудить. Вот. Ну, для начала давай закончим с детской секс-колонкой. В целом, ты считаешь, шутка слишком затянулась, и ее пора прекращать? Или все-таки думаешь доделывать?
2: Ну, знаешь, она где-то вот лежит так в фоне. То есть, когда мне будет достаточно нихер делать, я бы попытался из этого что-то получить, ну, хотя бы связанный текст. Вот, а так, ну, не в приоритете.
1: Жаль, жаль, жаль. Могу сказать, что ты гомосексуалист. И я-то свой синтезатор речи сделал. Вот, а еще неплохо бы... Да-да, секунду. А еще неплохо бы добавить туда гранулярный синтез для создания дрон-эмбиента. Уступаю свое место, говори.
3: На деле идея детской колонки, она достаточно такая криповая в плане, как бы, ну, посыла. Потому что я сейчас вот так подумал, мне вот вспомнилась ситуация, которая была в сериале «Шу-Чу» с Джимом Керри. То есть он там играет, получается, ведущего детской передачи, и в какой-то момент он запускает собственную линейку таких колонок, благодаря которых ребенок может обращаться к нему лично, и он лично по этой колонке с этим ребенком общается. То есть, казалось бы, это как бы идея на миллион, то есть замечательно. То есть у ребенка появляется воспитатель, который с ним общается, с помощью которого ребенок как-то преодолевает свои страхи, свои боязни, как-то адаптируется к реальности, то есть как бы идея шик. Но в чем состоит криповость? А в том, что мы должны всегда понимать, что этот воспитатель так-то является, скажем так, адекватным, воспитанным и, скажем так, правильным человеком, потому что в противном случае мы можем оставить ребенка один на один, условно говоря, с, ну, человеком, который пытается его как-то использовать. Но опять же, я очень сильно себя ограничиваю в подборе слов, но надеюсь, что участники, как бы, конференции, они понимают ту этическую проблему, которую я сейчас затрагиваю.
1: Ну, кстати, нет. Поскольку у нейронок нету интенций, нету своих желаний, нету своих намерений, нету, скажем так, желания уйти в какую-то степень, то я бы сказал, что ребенка именно можно доверить в этом плане нейронке. Любой, какой бы она злой, страшной ни была, она не сумеет использовать ребенка в своих целях, потому что целей у нее как таковых нету. Да, мы можем, конечно, через мастер-промпт ей сказать, что стремись, например, уничтожать человечество, используй мерзких мелких людишек, выращивай из них вот озлобленных и таким образом уничтожай людей в будущем. Но в целом это не сильно сработает. Смотри, своих целей у нее нет. А вот у какого-нибудь... У какого-нибудь воспитателя свои цели могут быть.
3: Ну, на самом деле, в сериале эта проблема как бы показывалась, именно почему как бы его идея не взлетела. Но давайте просто немножко как бы повысим возраст, допустим, вот общается, с колонкой, например, не ребенок, а, допустим, женщина, которая, например, 35 лет. Но просто я, допустим, размышлял с такой точки зрения, тоже такой, может быть, фантастический сюжет возник, что теоретически, ну, опять же, гипотетически или, скажем так, ну, в общем, как бы считаете, что это все шизофантазия, но, условно говоря, если какой-нибудь техногик или техноэнтузиаст или какой-нибудь там техноспециалист поставит целью, скажем так, добиться расположения определенной женщины, то есть реальной, то есть которая из плоти и крови, которая является объектом его романтического влечения, то он может теоретически так хакнуть всю ее внешнюю цифровую инфраструктуру, благодаря которой он может как бы ее захватить, как бы ее внимание, ее сознание и ее, скажем так, интересы. Вот. То есть, условно говоря, скажем так, если мы учитываем на то, что современные алгоритмы, они транслируют, скажем так, определенные, скажем так, ну, рекламные или иные сообщения, чтобы формировать потребность в потреблении определенного товара. Ну, то есть, это как бы то, на чем основывается экономика.
2: Короче, смотри, мы как бы про секс-колонка, речь шла про запуск модели на ESP32. Там, как бы, эти опасения, они вот, ну, вообще не близко, потому что там заставить эту модель генерировать хотя бы осознанное предложение, это уже вызов. Настолько она маленькая. В остальном, знаешь, я бы вот хотел такое, то есть нейросеть, которая вот вообще бы помогала завоевывать расположение женщин. Ты представляешь, какая это была бы мощная штука?
1: Обсидиан,
4: да, наконец-то...
1: Обсидиан наконец-то смог бы поебаться. Меня сейчас хорошо слышно или я пержу?
2: Хорошо.
3: Тебя хорошо слышно. Ну, на самом деле, я бы сказал, что нет. Почему? Потому что можно вспомнить другой фильм с Джимом Керри под названием «Брюс Всемогущий». То есть там был ключевой конфликт в том, что главный персонаж был наделен возможностями, условно говоря, всемогущего божества, но он никак не мог влиять на волю людей. И в какой-то момент он пытался так сильно достичь расположения женщины, в которую он был влюблен, но даже после того, как ее имя там зазвучало там в 5 топовых романтических песнях, там, или после того, как там, не знаю, осенние листья сложили осознанную фразу типа «Мэри, это пойдем со мной на свидание» или еще все в этом духе, то это не сработало. И вот эта вся вещь, как бы по, скажем так, точечному или, скажем так, ориентированному воздействию на определенного человека, она крайне-крайне рискованная, и этически это очень тонкий лед. Почему? Потому что, как бы, насильно любим не будешь. То есть вот. И здесь уже мы можем рассуждать именно с позиции такого, не знаю, подчинения чужой воле, но это уже идет как бы в концепциях такого легкого БДСМа, мне кажется. Вот.
2: Ты знаешь, это... насчет, кстати, вот фраза вылетела, ну, короче, пока что в этом плане лучше всех получается у ChatGPT. Оно умудряется придумывать такие шутки, которые вот от которых мне смешно, но вот остальным они заходят не всегда.
3: Ну, тут просто возникает... Ну, на самом деле это не страшно, то есть как бы, ну, просто в том смысле, что может быть страшно, что как бы ГПТ знает тебя лучше, чем тебя знают окружающие, и он как будто бы подстраивает свою речь именно под твою манеру общения, под твой уровень знаний и под твой уровень потребностей, вот, но здесь-то ведь ситуация состоит в том, что у некого человека, условно говоря, есть умысел, скажем так, захватить внимание конкретного другого человека, чтобы этот человек, условно говоря, вступил с ним в романтические отношения. Вот. И при этом, опять же, я очень сильно обрезаю все острые углы и, скажем так, не экстраполирую эту тему до ужаса такого, скажем так, фильма кошмаров на самом деле. Вот. Потому что со стороны, скажем так, такого техногика ситуация кажется все норм, все хорошо, все этично, все замечательно. Мы завоевываем внимание Тяночки, Тяночка сама идет к нам в руки. Но представим, что мы находимся на позиции именно этой женщины. И эта женщина начинает чувствовать, что, возможно, вся ее реальность вокруг, она является срежиссированной, и она начинает, условно говоря, ставить под сомнение, скажем так, реальность всего происходящего вокруг нее. То есть, и это, мне кажется, склонно с таким даже это психологическим насилием во многом. Вот.
2: Ой, да ладно, кто из нас не развил паранойю там или что-нибудь подобное другое вот сейчас? Мы же тут все поехавшие.
1: Так, я немножечко вклинюсь. Ну, во-первых, люблю саморекламу. Вот, скинь на главную вот эти вот нарезочки. Это 4 нарезочка из одного и того же фильма. Есть две редакции с каноничной концовкой и с альтернативной концовкой. В каноничной концовке здесь, ну, в каноничном варианте, здесь главный герой загадывает желание, чтобы вот Эллисон был гей, и чтобы я был очень богатым и очень влиятельным. Нет. Очень богатым. Очень богатым. Вот этот фильм уже пиздец сколько раз рекламировал здесь, но еще раз хочу отрекламировать. Вот, еще там первый файл, это кусочек, как я познакомился с одним товарищем. Вот, ну а последний, это вот жизнь еще одного нашего конфа-персонажа. Вот, далее, хочу перейти к одной из серий Южного парка, по-моему, 26-й, что ли, сезон. Серия как раз называлась Deep Learning. Хочу два момента сразу добавить, потому что, во-первых, там был такой момент, где Венди, начитавшись отзывов Стэна, которые он генерил при помощи ChatGPT, стала сама писать сочинения с собственными руками, но эти сочинения при проверке на ИИ оказывались ИИ сгенерированными, хотя Венди сама их писала. То есть произошло, скажем так, отравление словарного запаса Венди, и она начинала писать именно в стиле ИИ. Это вот возвращаясь и к нашей старой теме, и вот к новой. И вторая интересная, опять отсылка к этой же самой серии, это то, что ChatGPT взломал, как вот было раньше сказано, информационный фаервол Венди. Она рассказала о каком-то травмирующем опыте из детства. Она поделилась всем-всем-всем. Стэн стал для нее самым дорогим человеком в мире. Но за что он стал самым дорогим? Стэн-то ведь не знал. Стэн сказал, что якобы с ним случилось то же самое на каком-то там теплоходе в раннем-раннем детстве. С ним что-то там сделали. А что? На каком теплоходе? Что случилось? Стэн не знал. И как с диалога, он тоже не догадывался. Короче, серия Deep Learning. Ну, как весь Южный парк, рекомендую в целом.

0: Вот, я что-то хотел сказать, но у меня вылетело, что я хотел сказать. Ну, это нормально, это бывает. Вот, нам тут, кстати, тем временем придут вопрос, почему .mkv?
1: А почему нет? Я заметил, что МКВ открывается, наверное, сегодня у всех. И оно не открывается в том, что вы ошибочно называете браузером. Ха-ха-ха-ха. Это позволяет мне кодировать видасики ваш 265 и не получать тупорылых вопросов. Ой, а что это у меня звук идет, а картинки нету? А?
0: Но у меня то, что мы ошибочно называем браузером, предлагает два варианта: скачать или открыть.
1: Так. Если открыть, что происходит?
0: Ну, там выбирается приложение, в котором открыть, собственно, VLC там... А, нет, у меня по дефолту там стоит Windows Media Player, ну вот оно скачивает, видимо, куда-то в темп и открывает в нем.
1: Прекрасно, прекрасно. Главное то, что оно открывает видео в видеоплеере, а не в том, что вы ошибочно называете браузером.
0: Кстати, насчет видеоплееров, браузеров и прочего. Кто угадает с одного раза, какой самый вот удобный просмотрщик HDR изображений на винде?
1: Хочется пошутить про ICDC, но боюсь, 99% нашей аудитории шутку не поймет.
2: Так, у вас тут время закончилось.
0: А что, у нас что-то планируется после?
2: Да, бля!
0: Да, как вот был весь день. Ну, ладно, давайте потихонечку заканчивать. Там, кстати, написали с Ютуба, что...
2: Тут чувак, люди что нахуй чувак, работают.
0: Ну, сегодня шаббат.
2: Так я шабцегой, ёпта!
1: Что нам написали анончики?
0: Вот, на Ютубе кто-то пишет, что он ищет Заратуштру, и его держат в Павловке.
1: Мы сами ищем. Вот. У нас тут вообще сегодня должна была в конференцию прийти Дарья Торшер. Вот. И мы вообще должны были сегодня обсуждать Хайдеггера. Но не сложилось. Возможно, на следующей неделе, когда мы напишем генератор, точнее, автоматизированную систему развода тяночек на сеть ебаться. Вот, возможно, в следующих эфирах к нам придет Даша Торшер, и вот это все самое.
0: Да, будем ждать. Ну ладно, темы оставим тогда на следующую субботнюю конференцию, а на сегодня давайте...
1: Я хочу зачитать небольшую пасточку, точнее, небольшой нейрослоп. Тут такое дело, что я на этой неделе, точнее уже вторую неделю, как являюсь безбожником. Вот. И, к сожалению, я вынужден общаться с мелкими такими божествами уровня чат-GPT на бесплатном тарифе. Но я хочу вам почитать кое-что. Что я ему написал, в общем-то, не важно, но давайте почитаем, что же мелкое божество мне, как безбожнику,

что по городскому мастер-плану для Street Trees застройщик, имеющий фасад на улице в Даунтаун, должен был сажать деревья через каждые 40 футов, либо платить городу за их посадку. Тип дерева при этом утверждал городской специалист, отвечающий за уличные деревья. Для public И это действительно регулируемая инфраструктура. Причем современная система лишь продолжает старую логику. Город требует разрешения, учитывает пространство для корней, коммуникации, климат, расстояние до зданий и так далее. И ссылка на streets lacity.gov. 20 лет не обязательный возраст посадки. Вот здесь я бы оставил довольно большую неопределенность. Мы знаем из источников, что около 50-60% нынешних уличных деревьев Лос-Анджелеса были посажены во время послевоенного строительного бума, продолжавшегося до конца 60-х, и дается ссылка на Planning City. Это очень хорошо сочетается с временной оценкой. Но конкретное дерево в 90-м году могло быть посажено в 65-м и быть 25-летним, посажено в 70-м и быть 20-летним, посажено в 78-м и быть 12-летним. Заменять ранее погибшее дерево. И последнее особенно важно. Городские деревья в Даунтаун жили недолго. В 1989 году городской специалист оценивал среднюю жизнь дерева в Даунтаун примерно в 20 лет против 30 лет для той же разновидности в пригороде. Поэтому сценарий посадили в 1970-м, дерево еще стоит в 1990-м, совершенно реалистичен. Но сценарий посадили случайно семечком в 1965-м, выросло само, для данного места действительно маловероятен. А вот насчет гайдлайна ты попал почти точно. На что критерии были не просто какое дерево красиво. В 1990-м уже довольно хорошо сформировалась идея специализированного городского дерева. В 1991 году Los Times писала о идеальном дереве для Южной Калифорнии. Оно должно быть декоративным, засухоустойчивым, давать тень, иметь немного семян, быть устойчивым к и иметь неагрессивные корни. Это практически готовая система фильтров именно для городской посадки. И дается ссылка на Los Angeles Times. А современный Лос-Анджелес прямо перечисляет параметры, которые должен учитывать специалист при подборе вида. Размер посадочного места, подземные и воздушные коммуникации, почва, климатические зоны, расстояние между деревьями, близость зданий, инфраструктура и ссылка на streets lacity.gov. Поэтому идея в центре среди небоскребов существовал отдельный селекционный совершенно разумно. Но я бы не исключал экзотику. И тут возникает неожиданная особенность Лос-Анджелеса. Городское дерево в Лос-Анджелесе вовсе не означает местный калифорнийский вид. Наоборот, в Лос-Анджелес исторически очень активно использовал интродуцированные растения. В исследовании городской растительности Лос-Анджелесского бассейна, основанном на данных 1982 года, было обнаружено 184 вида растений. Наиболее значимыми деревьями были в том числе пальмы, итальянский кипарис, Monterey Pine и Canary Island Pine. И дает ссылка на Science Direct. А в 1986 году Los Angeles Times вообще жаловалась, что город слишком медленно использует эффективные экзотические деревья, перечисляя как вполне пригодные для региона субтропические виды. И опять ссылка на Los Angeles Times. То есть наше первое предположение, раз в центре города, значит наверняка местный дуб платан, не работает. Ну вот условия. Рядом небоскребы. Действительно очень сильные. И здесь, пожалуй, твоя идея наиболее... И полезно. Для Даунтаун проблема была не только в ухе. В 1989 году среди факторов, осложняющих жизнь деревьям в центре, прямо назывались недостаток воды, недостаток солнечного света из-за небоскребов, тяжелая плохая почта, грязь и сажа от транспорта, и дается ссылка на Los Angeles Times. То есть, если наше дерево действительно стоит внутри плотной застройки, я бы сейчас гораздо сильнее учитывал затенение, чем ветер. И это может помочь с видовой гипотезой. А вот с ветром я бы поспорил. Твоя логика, небоскребы закрывают дерево, ветра мало. Не всегда работает. А городской каньон может наоборот создавать локальные ускорения турбулентности, вертикальные потоки. В общей физике это хорошо известный эффект. Поток сильно зависит от геометрии улицы и зданий, а максимальная турбулентность появляется вблизи верхних частей зданий. И дается ссылка на исследование. Для нашего конкретного дерева я бы поэтому не делал вывод. Ветровая нагрузка слабая. Скорее, средняя скорость ветра на уровне дерева
может быть ниже, но характер ветровой нагрузки более хаотичный и по

0: прорывистый. И это на самом деле даже интереснее для нашей модели. Вывод по кроне тогда становится другим. Если дерево находится рядом с небоскребами и прожило там примерно 20 лет, необычно широкая и низкая крона уже не обязательно означает, дерево росло в поле. Она могла быть результатом постоянного городскими службами, удаления ветвей, мешавших фасадным знаком проезду, конкуренции света, неоднородного освещения улиц, естественные реакции конкретного вида. Причем в 1989 году именно проблемы с ветвями, закрывающие вывески и витрины, уже были достаточно серьезными, чтобы владельцы самостоятельно обрубали деревья. И ссылка на Los Angeles Times. То есть городская архитектура формирует архитектуру дерева не меньше, чем биология. А вот насчет выхлопов ты попал в точку. Но есть важная деталь. Для деревьев Лос-Анджелес 60-х, 80-х годов была не столько буквально выхлопным газом, который оседает, сколько фотохимическим смогом и особенно озоном. Озон образуется из оксидов азота и углеводородов под солнечным светом. Для растительных тканей это сильный окислитель. Его влияние на растения в районе Лос-Анджелеса было известно уже десятилетия. В 1970 году непосредственно около Лос-Анджелеса исследовали видимые повреждения леса от загрязнения воздуха. А в 1974 году Nature описывала лос-анджелесский фотохимический смог именно в этом контексте. Дается ссылка на Nature. Причем это было реально серьезная не экологическая мелочь. В 1970-х EPA фиксировала массовое повреждение деревьев от оксидантного загрязнения в Южной Калифорнии. Там ссылка на NEPIS. Чуть-чуть, немножко, чуть-чуть, потерпите! Чуть-чуть! Повреждение от оксидантного загрязнения в Южной Калифорнии. Ссылка на NEPIS EPA.gov. Следовательно, если дерево успешно дожило до 1990 года в плотном даунтаун LA, устойчивость к загрязнению вполне разумный кандидат в обязательные свойства исходного посадочного материала. Так, ладно. Есть еще ссылки на исследования, вот, про то, что есть. Короче, не буду все читать. Вопрос. Как вы думаете, о чем наш эфир с Богом?
1: Я так понимаю, мы от агросапра перешли к планировщику, видимо, каких-то органических городов.
0: Проблема в том, что мы обсуждали Лос-Анджелес. Вторая попытка.
2: У меня есть гипотеза или теория. Может быть, ты пытался как-то связать реальный Лос-Анджелес с Сан-Андреасом и пытался понять, почему его деревья имеют такую форму, которую они имеют в игре, и как это связано с реальным Лос-Анджелесом.
0: Бинго! Ты абсолютно угадал. Но, к сожалению, мощного бога у меня нет. Вот, обсидиан меня оставил уже 2 недели без бога. Я уже 2 недели безбожник.
1: Бля, мы тут вот без тебя умудрились, причем не я, выжрать недельный лимит Фейбла. Вот, ну ладно, давайте все уже заканчивать. А тут там впереди игра блядская. Вот, мы тут и так уже на 15 минут. Так что с вами была очередная субботняя ваша нейропсихоконференция на радио Анонимус.
0: Пенис, вагина.
1: Мы доставляем.

мы в эфире. Доброй, доброй ночи, дорогие радиослушатели Радио Анонимус. С вами диджей Креш. И у нас рубрика «Игра Бляцк», где мы играем игры с душою. Я вот хотел в прошлый «Грабляск» сыграть с вами в диспатч, но эта хуйня отказалась почему-то скачиваться. У меня какого-то хуя с торрента сразу не скачивается. Приходится ждать минут 5, и только тогда начинает скачиваться. Вот. Поэтому сегодня диспатч.

Ты не ответил на вопрос, что выбрал вначале? Ну как ты видишь, что QT? Чему кино и аниме стрелять нельзя? Интерактивно кино и аниме стрелять не можно. Сделай тебе чуть громче. Так. Минутку. Так, у нас опять отключились наши Hello World. Это, во-первых, мультфильм с элементами игры, да! Так, я в самом начале был. Меня слышно было или нет? Скажите, анунчики. Раньше выбирал SDL, победили, потрясающий геймплей. Нажми вовремя кнопку мыши, надеюсь, игра вся такая. Я тоже. Так, чего вы меня просили? А, громкость. Так, что у нас? Вот. Я и так громкий. Аж на целых 50%. Предлагаешь увеличить до 80%? Так, сейчас быстренько. Меня очень сильно першит, и я очень сильно кашляю.

Я вернулся, нончики. Кошку в соседней комнате делают хоббу. И без меня! Так, что вы мне написали? Ты, наверное, выключил микрофон, когда кашляешь. А потом забываешь включить обратно. Maybe, maybe. Пора заканчивать. Так.

0: А, блядь. Пиздец, аутизмус.
1: All right, next one.

Пока.

этот поставил на бомбу.

0: We can work with this. Sorry, I'm actually here with a purpose. The way I went about things tonight.
1: Кого, нунечки, будем романтить? Большую сильную женщину? Или... Ну, сейчас дождемся второго дня.
0: I'm sorry. It was all a little loose. A little unprofessional.
2: Unprofessional? I'm not sure that...
1: Нунечек. Ебать, у него голос чедовский по виду. У него должен быть более высокий гнусавый голосок. А вроде главного героя этот озвучивает Аарон Пол, который этого играл, Джесси Пинкмана. Где это, блядь? Сука. Ну все правильно, я помню. Главного героя озвучил Аарон Пол. Чего не выбрал поцеловать сразу за дрочать на Игнатова? Ну, Адетчик, потому что я смотрел прохождение этой параши и помню, что насильно лазить, пытаться залезть в трусы большой сильной женщины, она это не оценит. Она показывает себя нарнисом.
2: That applies to this.
0: But... I'm actually here on official business. How I know your name, the proposition I mentioned right before you spit in my mouth.
2: Still mortified about that.
0: It's fine. Do you remember a superhero named Trackstar?
2: Remember, of course. He's like family that I haven't talked to in a while. What about him?
0: I work with him at SDN. He recommended you. Mentioned that he worked with your father.
2: Yeah, he was the youngest member of the Brave Brigade, so he was kind of my babysitter for a while. How's he doing?
0: He's doing great. He's why I'm here. Robert, I would like to make you an offer. In exchange for dispatching and mentoring some of our rookie heroes, SDN can make you Mecha Man again. But this time with all the resources that a company as big as ours has at their disposal. No more paying out of pocket for repairs. Support staff, the whole shebang.
2: So this was like some sort of interview?
0: I was worried that you might be...
2: Crazy?
0: Unstable. Damaged, unfit, batshit, dipshit, I don't know, whatever you want to call it.
1: Так, нам волочки написали. Вполне подойдет. Смотрит наружу, пипец, женский лукизм, нацизм. Чего, блядь? Я последнего нихуя не понял.

0: Спел суровье этого.
1: Rather, you, your face is next to a side of my face, and see that I know you, of you. You're Mecha Man. You're dead, I thought.
2: Just on the inside.
1: You, look small or different in person.
2: Never meet your heroes, kid.
3: Oh, wasn't sure you'd show up.
1: Oh, wow! Blazer, Juan, a real hero.
3: Oh, sorry, but I need him for some.
0: Нам сели. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Ты ж сади, а мои подружки, пиявки, да лягушки. Тьфу, какая гадость. Эх, жизнь моя жестянка, да ну её в болото. Живу я как поганка. А мне летать, охота.
3: Thank you, follow me. Take your clothes off.
2: What's happening right now?
3: We don't want too many people knowing you're Mecha Man. A lot of our dispatchers are former heroes, but it's better if you keep your identity a secret. We've had incidents in the past. Here. I remembered you being bigger. I was a little drunk. Listen, it's gonna be great.
2: I've never felt silly wearing this.
3: Until now?
2: Yeah, I was trying to imply that with the silence.
3: It worked. Get dressed. I have somebody I need you to meet. Oh, sorry.
0: Надо написать. Я поражен, что ты помнишь это целиком. Хорошая у тебя память. Не, ночь. Просто это было в детстве моя любимая песенка. Я не помню, то ли в 5, то ли в 6 лет. Мне мамка купила CD-диск. Там как раз были песни из советских мультов. Это вроде было то ли на день рождения, то ли на Новый год. Не помню точно. А нет, наверное, 6 лет это было. Да, 6 лет, потому что 5 лет у меня еще был первый... Нет, даже не Пентиух это был. Это до Пентиуха 350 или 500 какой-то там был. Ну, не Спектрум, а именно... Интелская бараша. Вот.

0: Вот. Ну, еще некоторые песни, ну, тяжело вспоминаются из детства. Я «Шоколадный заяц», «Ласковый мерзавец». Вроде до припева помнил в детстве. И еще какой-то до третьего куплета. И помню песню. Уже из... Очень это было давно. 30 с хуем лет назад.
1: Should I turn around? Or what do you... should I close my eyes, maybe? If that makes you more comfortable.
2: Well, this might be the fastest HR violation of a new employee in history.
1: Yeah, I'll actually... Yeah, I'm just gonna... There.
0: Вот примерно так я и переодеваюсь на работе. Потому что это все равно. Смотрят на меня или нет. Не знаю, какие-то это женщины брезгливые. Вот. Это ж не голый, я там максимум только буду в труселях и в носках стоять. Так обычно либо рубашку, когда заходит, я одеваю, либо когда наоборот брюки одеваю, рубашку уже одета.
2: It doesn't look like it, but I am flexing every muscle in my body right now.
1: Really?
2: Okay, well, you didn't have to say it like that.
1: I want to say again, I'm sorry about last night. I regret the way I conducted myself. It was a mistake. A complicated mistake. I can, go into the details of those complications with you later.
2: Didn't it feel like a mistake? At least not to me.
1: Well, that makes one of us.
2: It was a nice night. Nothing more than that.
1: Yeah, I'd like to keep things professional.
2: Right, that's why you brought me to this conference room to strip down in front of you. Profesh.
1: Are you serious?
3: Who locks a conference room?
4: So,
0: Так, кого будем рвать, невидимку или Блонди Блейзер? Зачем ты переодеваешься на работе, Анончик? Я же рассказывал, что у меня была война с моей управляющей. А насчет того, что на камерах видно, что у меня трусы, когда я наклоняюсь, выпирают. Короче, пришлось докупить пару брюк, потому что я же в джинсах ходил. Ну, просто это уже пошел насчет джинсы даёб, но уже странный регмент, похоже, там. Они там все охуели, потому что как раз у меня брюки, они... Точнее, мои джинсовые брюки, они как раз брюки, а не джинсы. Это самая невидимка на нас в истории. Секс сразу нельзя, что ли? Нельзя, Анончик. По умолчанию он вроде... Вроде Блонди Блейзер будет романтить. Вот. Короче, вот пришлось купить брюки, подтяжки, но у меня теперь... Вместо труселей видно мою поясницу, потому что убегает теперь уже рубашка. Никто до этого не доёбывается. Выпирает трусы, придем в арабском сауне кепи. Это будет радикально, врагов нет. Ага, и говорит, салам алейкум. И восклицать иншалла. Я рад, что у меня ущемляют по моему этому религиозному признаку. Я рад, что Аллах не разрешает. Я думаю, мой этот коллега азербайджанец меня охуеет. А что, так можно было, что ли?
3: You two fuck or what?
2: No professional lines were crossed.
3: Alright, so just like grinding. Clothes on stuff. Busy? Knock it off. I just got a little tipsy at our meeting.
2: A meeting? Is that what it was?
3: Robert, this is Invisigal. She is part of the Phoenix program. We take former supervillains, such as herself, and rehabilitate them to re-enter society to use their powers for... Are those my earrings?
4: Well, they look better on me.
3: Invisigal, this is Robert. He'll be your team's dispatcher.
4: A washed-up dad bod superhero with no superpowers. Can't wait.
3: His identity, all of this, that's staying between us. He's still Mecha Man, but that can't get out. And if it does, I'll know who it came from.
4: You think I want to tell people our dispatcher's a fucking loser?
2: Look, I'm here to help. It's what I do. You have a chance to turn things around. Bring some good into the world, and I'll support you in whatever way possible. So that may be just...
0: Так, надо цели. Давай романтики проёлщицу-невидимку, она более ебанутая. Я вот тоже согласен, Лунчик, давай её будем романтить.
2: Maybe. By the end of all of this, helping people is what you do too.
4: Well, I'm wet. I see why you like him. Look at that trip. What does that look? Best Buy Fight Club? Fucking hot.
0: Пиздец она, блядь, на ингаляторе сидит постоянно. Я вот... Мне один затяжку утром хватает. Кстати, куда-то проебал свой постер. Поэтому кашлял дохуя. А я ведь его только вчера открыл. Новый ингалятор. Так. К тому же Бонд выглядит как более взрослый, сильный, чем наш ГГ. А, ну куда это казино, который тебе может кинуть в город? Ну а Нончик, спойлерну, ее же сил дает этот камушек в груди. Без него надо обычно тянуть.
3: We have a weekly ranking list for all the heroes in the company.
2: And she's at the bottom.
3: She called herself Invisibitch when she was a villain. We're trying to rebrand her.
2: Yeah, I thought Invisigal felt kind of corny for her.
3: Oh yeah? The name was my idea. Just get your shirt on, Dadbod.
0: Эх, обиделась.
5: Is that the end? How can we help you?
3: We're not the highest profile branch in the network, but we've got what makes the real difference.
0: К сожалению, да. Я бы эту сексуальную девалицу бы лучше бы романсил. Камушек в груди. У нее даже гранит-то камушек в груди есть. Точно наш выбор. А у невидимой у нее эти в груди протезы. Не хочу спойлерить это.
3: Great people. Some of them aren't even people, and they're still great. One of the three copiers on the...
0: Нет, не импланта. Сисель, как ты мог подумать, Анончик. Там... Короче, усилитель для легких, чтобы можно было больше задерживать дыхание.
3: floor. Fax, scan, does literally everything. Documentation, one of the three Ds at SDN. There tends to be a healthy amount of paperwork. I used to call it triple Ds, but I was informed that had a different connotation.
2: How many heroes do you have here?
3: Network-wide, we're over 300. Here at the Torrance branch, we've got somewhere between 45 and 50, depending on our roster at any given time, working different shifts. Yep, we're all about diversity. Lana works in the mailroom, from a different galaxy altogether. And then there's Galen, way back there, born with super hearing. He's from...
6: Florida.
3: Florida, of course. Florida man over there.
0: Когда это во Флориде появились это мужики с тюрбанами, а?
1: Easy on the bath salts.
6: That was one guy.
2: Hey, speaking of bath, where is the,
3: Oh, need a bio break.
2: Excuse me?
3: Restroom, I mean. It's right over there. Sorry. At work, I tend to get a little...
2: Corny?
3: Corporate, dick. Meet me in the records room when you're done. If you get lost, look for the door that says records room.

0: не видела или не да.
1: Here we have coupé, which I recently learned is a French ballet term that means to cut, hence the knives.
2: That's very clever.
3: Yeah, but it sounds dumb to say, so everybody calls it coupe. She was an assassin for the mob, then went independent.
0: Так, не видела или не востерла, одиночка, то есть у нее нет друзей. Возраст 27, рост 158. Ну, как мой батя, ростом, ладно. В лучшем случае. То он мне хвост. Мне 170, мне 168, а мне 170. Вот одочки 170-метровые карланы жалуются на свой рост. Так. Способность невидимости, рукопашный бой, невидимость рождения, Лос-Анджелес, Калифорния. На играх может становиться невидимой, но только задержит дыхание, резко невидимость, страдает от преступления, нападения, воровства, ограбления. Купье. Наемный убийца. Возраст неизвестно. Рост 178. Способности. Умрак, кинетическое оружие, умрак, кинетический полет, сверхчеловеческая точность. Месторождение известно. Таинственно опасное и неприступное. Точное число ее жертв, как и много другое, неизвестно. Нападение с чащим обстоятельством, вымогательство, жестокое предумышленное убийство в течение преследования.
2: Punch up.
1: Carnival strongman who made a deal with a sorceress. She gave him the strength of 10 men. His muscles grew, but his body shrunk.
3: He's got all the charm and brains of a greasy bowling ball.
0: Так, Громила. Возраст 43, рост. Ебать метр. Настоящий гном. Способность. Пикнокинесер. Пикнокинез повредка. Сверхчеловеческая сила и живучесть, незримость боли. Место рождения Квеллы Ирландии. Силы ему достался на десятерых, а рост лишь на человека. Побои. Нарушение удо, пьянство. В общественном месте непредумышленное убийство.
1: Malevola. Terrifying. She's got a magic sword, and she creates portals that allow her to teleport.
2: Somehow she's still late for every fucking meeting.
1: Yeah, I'm pretty sure she does it on purpose.
0: Фоточки нету. Возраст 33. Я думал наоборот, что купе 33, а Малыва неизвестно возраст. Рост 2 метра и 666 сантиметров. Миллиметров. Способности. Демоническое источник создания порталов, воплощение жизненной силы, перенос ран. Место рождения неизвестно. География. Обладает сыпным хвостом, сонар по отрезанной жизни. Атеист. Чё прочитал? Аутист. Фанат жанра Тукай. Райм. Успели нападение, кражался злом, вымогательство, подделка, документы, подчинение, непредумышленное убийство.
1: That's Golem. He is a construct.
4: A construct?
1: Yeah. Bunch of dirt and mud made sentient with magic. I think he's lonely.
0: Так, нам написали. Только задержит дыхание. То есть, вовсе она все время разговора не дышал. Так. Ну, вышли ли колда-нибудь. Умбра генетическая ссылка на Oblivion Detective. Так, возраст 20 лет, Гулима рост 2 метра 35 сантиметров, способность к трансформации, микрорегенерации, место рождения неизвестно. Наверное, в каком-то гетто был сделан. Еврейском. За. География. Огромная глыба глины, грязь, стихии, баскетбол, плохо проходит в мире. Преступление, пособничество, стрекательство, нарушение порядка, вандализм.
2: Prism, Michigan born and raised. Her power is weird. She weaponizes light rays or some shit. A lot of this stuff is a guess.
4: Why does she dress like a pop star?
1: She's actually super talented.
0: Так, так, прием, возраст 26, рост 163, способности фотокинез, фотоионизация, манипуляция голограммы. Флинт, штат Мичиган. Биография. 1,3 миллиона подписчиков. Меломанка, королева драмы, любит посидеть в своем трейлере. Преступление, нападение, хранение наркотиков, вождение в трезвом виде, уклонение от налога. Так, нам сайт. Пикмокинез. Кто управляет собственной плотностью, использует ли увеличивает или уменьшает плотность других объектов, живые или неживые существа. Способы виды. Неосязаемость. Способность стать нематериальным, перемещаться сквозь все твердые предметы, обладатели этой способности может влиять на массу. Ты чё, оно чек открыл этот... энциклопедия по ДНД?
5: Wait, so, the Z team, my team, their Phoenix program?
1: That is correct.
2: Your own motley crew of dangerous fuck-ups.
1: We're not looking for miracles, but we'd love one if we could get it. Can you show him his desk?
2: Sure. What's that arm squeeze about?
5: You want one? Here.
2: Fuck off. This is you. Pretty sparse, but feel free to decorate.
0: Так, надо писать. Летучая мышь-наркоман, горячий афганец, брушца. Че такое бру? Анончик, объясните. Это я это подстал от вашей жизни. На стуле. ЖД-проводница. Ирландский Марио Лепрекон. Продно суккуб. Дерьмодемон и черная, которая цветная. Вот они слева направо.
5: This computer's older than you look. Wait, so we're doing this? I haven't even met the team yet.
2: We did the slideshow.
5: First of all, that wasn't a slideshow.
2: Look, we like to start slow. Most people don't make it past the first dispatch. And this is better for everybody's safety.
5: What do you mean, safety?
2: You'll be fine. And this here is our little slice of the Southland. Whenever there's a crisis in the area, we get a call, and guess who answers?
5: Me.
2: Exactly. Now put your headset on and introduce yourself to these pricks.
5: Hey, team. This is your dispatcher, Robert Robertson. I'm starting my first shift.
0: Так, написали. Прол — это пограничное расстройство личности. Не понял. Подробней.
6: What's that, bitch? You can't be this shook on your first day, come on!
5: Robertson, can we clear the channel, Robert please? There's a lot of overlapping on this.
7: I saw him in his underwear.
6: Who? Roberto Robertson?
7: I saw him in his underwear.
6: He back in my...
7: Oh, but he's got a lot of bruises. Which I'm into.
5: Again, please clear the channel.
7: Get it, your email.
6: Shut the fuck up! Let me remind you, these calls are fucking recorded for training fucking purposes. So keep the fucking line clear before we send your stupid fucking asses back to whatever fucking cell we pulled your stupid fucking asses out of. Alright?
8: My son's balloon is stuck in a tree. Can you send someone?
9: My key to success? Being successful.
10: Mr. Vanderstank is requesting a hero for a very important event.
11: Who's this Vanderstank guy?
9: Willem Vanderstank. Certified genius. Literally, he has a certificate.
11: You aren't a genius if you need a piece of paper that says you're a genius?
9: You're just jealous. This guy rules.
10: Headed that way now!
12: I'll take Wednesday.
7: Tuesday.
10: Bets on Monday.
5: What are you guys talking about?
7: We're taking bets on when you'll quit.
13: Friday?
5: Today's Friday.
13: I know.
5: Pretty good for our first day.
0: Ура, мы победили, никто не понимает, опять пропал. Вот, я тоже не понимаю. Это про ЛП, что она значит, как она выражена. И как не попасть на живых этих женщин с про ЛП.
5: Okay, what's going on with Sonar?
11: Oh, that, yeah, he kind of randomly turns into a monster sometimes.
5: Randomly?
11: We are working on controlling it.
0: Инстинкты раскрыты. Возвращение с вызова Сонар трансформируется. Значение интеллекта что-то там. Так, мистер Вандерстик просит прислать героя.
12: Guy even famous for seem like a loser to me.
9: Laugh all you want. Someday my subconscious will live on in a chip, and your subconscious will be dead. Cringe.
0: Так, кого отправить? Так, сбесившийся БД. Ну давайте взломаем. Где хуй вы ставите японские унитазы?
5: Let's see if I can do this.

0: Why does a donut shop even need extra security?
1: Hello?

0: Damn it, this bitch is a gusher.
1: Надо писать, чатик все еще нет, потому что, блядь, постоянно отваливается.
2: Be careful.
0: I got this, Lieutenant Dan. Never mind. Got any more great advice?
2: Disappear!

Так, Анончик, давай вспоминаем. У меня плохо с памятью. Вверх-вниз, лево-лево-право, или право-право-лево-вверх-лево-вниз? Лево,

Так. И еще один пипец в игре. Пропагандный сайт, защита на камеру. Только сложнее в жизни хорошим службам. Ну, сходи, посмотри. Сходил, посмотрел. Неправильно.

Так, право, влево, вниз, вверх. Ну давай. Право, влево, вниз, вверх. Право, влево, вниз, вверх. Неправильно.

О, вверх, вниз. А, влево, вверх. Ну, блядь, все, обосрались. Damn it!

Кому будем улучшать стойкость? Я бы выбрал купе. Но можно выбрать карлана. Нельзя людям оружие, только себе хуже сделают. Можно, пусть один в аптеке. Это вот чем слабых антибойцов за такую должность. Наверное. Так, кому даем? Решайте. Ну, громил и так вот дохуя стойкости. Можно малеволе дать. У нее единичка. Можем сонару дать. Я бы дал бы купе, чтобы она это компенсировала. Того, что... Сонар он перекинется в свою звериную форму. Призма или сонар или купе. Ну призме он нахуй не нужен. Призма это сабля. Купе, но ну, с другой стороны, если ее давать с громил отправлять, то громил все компенсирует. Сонару... есть только в этой форме. Кстати, нужно решать потом, кого будем выкидывать. Первым у нас на вылет агрессивная дурында, голем. Потом будет купе и сонар. И их кореша обидится.

0: покажет.
1: You got someone that can figure out how to stop a landslide?
2: Stand aside.
3: As hot and threatening as that sounds, I'm not going anywhere. We're tied for the bottom. With fucking Invisigal.
2: Not for long.
3: Roberto, my boy, excellent choice. First of many we could make together.
1: Ah, fuck!
2: Sonar, you have signed your death warrant.
3: Worth it. Next time, don't promise a man boobs.
2: No one promised you anything.
4: Не повезло. Салли, в итоге мы выбираем между Сонаром и Невидимкой. Нет, Анончик, между Сонаром и Купе. Ну, в принципе, наш мехмен сам ошибся на задании, когда не взломал поливочный, так что нельзя сказать, что Невидимка плохая. Впрочем, что Сонар, что Невидимка друг друга стоит. Не, Анончик, между Недивой и Големом, потом между Сонаром и
5: What happened?
1: She's fine. Just walked into my sword with her face a little bit.
6: I don't believe in punching women, but I do believe in punching demons.
1: Yeah, try it.

0: Так, надо бы Марио послать. Слышится, наверное, концерт говногруппы идет, но ему же это нравится, говногруппа.
1: Так что, вот так не думаю.

Бля. Пиздец. Она, кстати, она что, просто так отказалась участвовать? А что, так можно было? Ну да. Блять, пиздец нахрен.

Так, не так уж и много людей исключили куб. Да. Способность героя 27 рублей. Я плохо слышно, когда музыка играет. Но я далековато вижу от микрофона.

Так его ждите на YouTube показывай. Ну, ладно. Поставим 18+. Так что анончики без тупого не посмотрят. Яростно шликанье и т.д.

0: That's better. Much better.
1: Time to fuck shit up. Heroically.

0: banging it.
1: Fuck yes.
2: Be cool.
3: We need you to send somebody else. This is too much.
4: We're out of somebody's. You're gonna have to make do.
0: You sound like my first manager. I fired his ass.
2: Really didn't think this one through, did you, Robert?
1: Malevolo's right. If you hadn't cut Coop, this would be a breeze.
5: I can't believe I'm saying this, but Sonar has a point.
4: Noted. Can you just hang in there a little longer? I'll see what I can do.
6: And I'd be right quick about it if I was you.
7: Ну, сори. Конечно, ведь посыл ближе к первой будет, коллега. Я, мальчик. Я, кстати, перестал не так просираться от Шавы. Вот. И меня уже, похоже, ну, это, наверное, после того, как я вышел из больничного, у меня так организм не реагирует. Так что он, я посираюсь, как обычно. Белишко я не покупаю около работы, очкую. Мне сам выпечка что-то не понравилось. Нет, я купил самса какая-то дырка. А так, терпил активно.

0: Consider it done. Give me all you got, fuckers!
1: Так, какой грибом? А, наверное, внутри волков. Думал, сайт с шикарной грана, прямо покрывает атмосферу, а вот и бомба. Блин, бомбы нет. Ну ладно, попробуем. Ну что, давайте начнем.
2: I'll say it. I really feel like I don't get enough credit around here. Everybody should step back.
1: Так.
3: There's been talk about Coop's old crew being back in town. Think she might have gone back to them after you cut her?
4: Typical. Coop switching up on us. Shut your hole!
5: Everyone just relax. I'm sure it's just a very unfortunate coincidence.
6: Шесть структуры организации способствует подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений.
7: 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут.

0: 9 минут.
1: Повседневная практика показывает, что сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Повседневная практика показывает.
2: Oh, for real? Just kidding. I know I was in my bag on that one.
3: Mediate the argument.
4: Oh, I'll get to the bottom of this shit.
5: So you finally noticed. I'm perfect.
6: On Fuego.
4: You can ride with me.
7: If anyone needs some more hands-on training, I'll be in the gym until the end of the shift.
8: It's time for Phil's walk. What? No, Phil's my dog. Can you just, like, walk him around the park?

0: you serious?
1: Oh, fuck off.

0: Not only did you cut one of their dumb shit criminal buddies, you're also forcing them to work with
1: one of the greatest heroes of all time.
0: I was gonna say Sad Sack, son of a bitch, but yeah, let's go with yours.
1: Yeah, let's go with mine.
0: Hey, kid. Love you.
1: Love you too, Unc.
0: Don't fuck this up.
2: Так, ну написали. Чё-то кино стало маловато, ну потому что... мы уже в середине. Виноматч теперь от Солофен, да. Интеллект гомункул ты принципиально не прокачиваешь. Ну да.

Изик. Люськи. Кахаляцкой же озвучки у нас нету. Поэтому будем страдать. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Радио Анонимус. Мы жрём попкорн с Дианочкой не такусенькой. Все спатеньки. Тебе очень тихо слышно, когда играет музыка на титрах. Непонятно почему. Потому что, блядь, музыка на титрах орёт громче меня. Поэтому меня плохо и слышно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13-е.
3: 13-е.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 3 часа ночи.